Проект Анкара Эхос и их трек Бенни Ол. Интересно, что этот трек стал настоящим музыкальным открытием. Сначала он начал стремительно набирать популярность в соцсетях и коротких видео, а затем оказался в плейлистах миллионов слушателей по всему миру. Иногда именно такие композиции без кромка рекламы становятся и настоящими хитами. И это, кстати, хорошее напоминание. Не всегда нужно громко заявлять о себе, чтобы тебя заметили. Порой достаточно просто продолжать делать свое дело, вкладывать в него душу, и не останавливаться после первой неудачи. Самая интересная история успеха часто начинается именно так. Тихо, но уверенно. И пусть сегодняшний день подарит вам повод поверить в себя чуть сильнее, а мы продолжим создавать настроение хорошей музыкой и отличной компанией. Оставайтесь на волне Первого областного.

0: Под легендарный трек от Шер мы двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 14 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД медицины организует приезд Марьяны Брецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В крупнейшем угольном терминале Сахалинской области продолжают экологическую модернизацию. На Шикотане рассказали, почему вылов рыбы у Южных Курил вырос втрое. В Корсакае мужчина похитил бензопилу и морепродукты из чужого дома. В крупнейшем угольном терминале Сахалинской области в Шахтерске продолжают экологическую модернизацию. Главным изменением стал запуск закрытого магистрального конвейера длиной 23 километра, который заменил перевозку угля автотранспортом. На объекте также устанавливают новые системы пылеподавления, автоматический мониторинг качества воздуха и современное оборудование, предотвращающее попадание угольной пыли в море. Вылов рыбы в Южно-Курильской зоне за последние 10 лет увеличился более чем в 3 раза – со 117 до 379 тысяч тонн в год. Такие данные привлекли специалисты научно-исследовательской станции «Океаническая», работающей на Шикотане. Ученые круглый год собирают информацию о запасах сардины, скумбрии, сайры, минтая, трески и сельди. Этими сведениями пользуются для подготовки прогнозов промысла и расчета допустимых объемов добычи. Во ВНИРУ отмечают, что рост отрасли связан с развитием береговой переработки и увеличением флота с охлаждаемыми трюмами. Жители Корсакова будут судить за кражу с незаконным проникновением в дом. По данным полиции, мужчина решил, что строение пустеет, забрался внутрь через окно и вынес бензопилу, замороженные морепродукты и бутылку домашней настойки. Общий ущерб составил около 13 тысяч рублей. Личность подозреваемого оперативно установили сотрудники уголовного розыска. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Жители Холмска обсуждают видео, на котором акула проплыла в нескольких метрах от берега. По предварительной информации, это сельдевая акула, вид, который регулярно встречается у юго-западного побережья Сахалина. Специалисты напоминают, официально подтвержденных случаев нападения этих акул на людей в регионе не зарегистрировано. В Татарстане школьники провели благотворительную акцию и собрали несколько сотен книг для сельской библиотеки. В дар передали художественную литературу, энциклопедии и современные детские издания. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 25 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет! Этот музыкальный час мы начали с песни By India, и Иксё и Мота под названием Шаде. И, кстати, название — это отсылка к легендарной британской певице Шаде Аду. Ее бархатный голос и неповторимый стиль уже несколько десятилетий считаются символом элегантности и утонченной, вот так вот, друзья, утонченной музыки, а ее композиции до сих пор вдохновляют артистов по всему миру. Вообще здорово, когда люди вдохновляются лучшими, но при этом остаются собой. Ведь настоящий успех — это не быть похожим на кого-то, а найти собственный голос. И это касается не только музыки, но и жизни. Поэтому сегодня не бойтесь делать по-своему. Возможно, именно ваша идея, ваш взгляд или ваше решение окажется тем самым, которое изменит день к лучшему. А мы продолжим вдохновлять вас хорошей музыкой, так что оставайтесь на волне Первого областного.

0: старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Для всех наших активных слушателей хочу сказать, в студии Михаил Майоров, и сейчас он расскажет вам что-то очень интересное. Привет, Миша.
2: Да, привет всем, привет, Таня. Это, конечно, не анекдот, но новости спорта. Заменяю немного Владимира Литвинова, он скоро к вам, друзья мои, вернется. Ну, а в этом выпуске слушайте. Россияне положили золотые медали в свою копилку на чемпионате Европы по водным видам спорта. Сборная России по волейболу, увы и ах, не выступит на чемпионате мира в следующем году. И Сахалинка стала бронзовым призером на открытом Кубке России по пулевой стрельбе.
0: На старте!
2: Итак, россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли золотые медали в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Париже. Российский дуэт набрал более 443 баллов. Второе место занял дуэт из Италии Симона Конте и Рафаэла Пеллигра, которые уступили нашим спортсменам почти 30 баллов, ну а бронза досталась украинцам Марку Гриценко и Алексею Середе. Напомню, 2 августа российские прыгуны в воду Илья Молчанов и Елизавета Кузина стали серебряными призерами чемпионата Европы. Спортсмены показали высокий результат в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниора с флагом и гимном, получен еще в феврале. Немного о футболе. Московский ЦСКА обыграл столичный Локомотив в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. В составе ЦСКА мяч забил Матеус Рейс. Он отличился на 40-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время отличился Александр Сильянов. В серии пенальти ЦСКА победил со счетом 5-4. Сильянов не забил единственный пенальти. Также в группе с ЦСКА и Локомотивом играют Ростов и Акрон. Матч между Ростовом и Акроном завершился со счетом 4-0 в пользу ростовчан. Ну а московская родина разгромила казанский Рубин. Встреча завершилась также с разгромным счетом 5-0. А ранее самарские крылья Советов обыграли махачкалинское Динамо. Мужская сборная России по волейболу не сыграет на чемпионате мира в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации Волейбола со ссылкой на президента организации Станислава Шевченко. По его словам, данное решение обусловлено соображениями безопасности. Напомню, что чемпионат мира пройдет в следующем году в Польше. И, по словам Шевченко, здесь отсутствуют гарантии безопасности российской команды. А также, по мнению президента Федерации, на турнире будет критически мало спорта и очень много политики. Однако 4 августа стало известно, что сборная России примет участие в розыгрыше Лиги наций также в 2027 году. Ну и хорошенькая ложечка меда в завершении выпуска. Мастер спорта из Южно-Сахалинска Ольга Аверкина заняла 3-е место на открытом Кубке России по пулевой стрельбе в олимпийском упражнении МВ-3х20. Это, то есть, винтовка малокалиберная, 50 метров и 3 положения. Лучше нее выступили только мастер спорта международного класса Валентина Коваленко из Санкт-Петербурга и заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр Юлия Круглова из Красноярского края. Неплохо проявил себя и мастер спорта Константин Абаскалов из островной столицы. Он замкнул топ-10 в стрельбе из пневматической винтовки, обновив рекорд области. Стрельба стоя из пневматики. 600 очков из 600 возможных. Это прекрасный результат, как мне кажется. Оба спортсмена, а их, кстати, тренирует Геннадий Лаптев, завоевали путевки на финал Спартакиады народов России среди сильнейших спортсменов, который пройдет уже совсем скоро в сентябре в Казани. И на этом, друзья мои, у меня все. Делайте зарядку, будьте бодренькими и, конечно же, болейте за наших!
0: На старте! На радио АСТВ!

0: делаем с вами небольшую музыкальную паузу, чтобы поговорить о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 6 августа в Ахе без существенных осадков потеплеет до плюс 22. В Тымовском пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 25. В Смирных-Углегорске без осадков температура поднимется до плюс 24. В Тамаре, Чехове, Невельске и Хомске дождь в первой половине дня. Здесь до плюс 24. В Северо-Курильске без осадков синоптики обещают до плюс 15. В Курильске осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 24. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков плюс 20, плюс 22. Днем временами дождь плюс 22, плюс 24. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
5: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
8: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей

0: Калининской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. Соколов, и ты сияешь.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Плакать 2-4 раза в неделю полезно для здоровья. Говорят, что такое количество слез не дает скатиться в депрессию, избавиться от хронических болячек помогает и повысить уверенность в себе.
2: Что это у вас такое? Это комната плача. Зато выходят вообще сотрудники все проработанные такие. Результаты поднимаем.
1: И карьера улучшается у всех.
2: Конечно.
1: Вот.
2: Вон совещание, видите, идет, открывает дверь.
1: Все рыдают, сидят.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Реклама спонсора. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: «Двигай летом». Лето само себя не проведет.
1: Кошки умеют быть разными. Кто-то мурлычет на диване, а кто-то одним своим взглядом напоминает, что он хозяин тайги. 8 августа Сахалинский зоопарк приглашает отметить Всемирный день кошек. Гостей ждет познавательная программа «Дикий взгляд», где расскажут, что объединяет домашних мурлык и их грозных диких родственников. А затем состоится интерактивная экскурсия «Кошкин дом» с интересными фактами о повадках, питании и образе жизни представителей семейства кошачьих. Узнать своих любимцев с совершенно новой стороны будет интересно и детям, и взрослым. Сахалинский зоопарк, 8 августа. Начало Всемирного дня кошек в 12:00.
0: Следующая точка на карте лета.
1: Легенда, которую знают тысячи лет, возвращается на большой экран в новом прочтении. В кинотеатре Кристи Синема продолжается показ фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Зрителей ждет масштабное путешествие героя, который после Троянской войны пытается вернуться домой, преодолевая встречи с циклопами, сиренами и другими мифическими существами. Зрелищные сцены, впечатляющий актерский состав и эпический размах делают эту историю настоящим событием для любителей приключенческого кино. Идем получать дозу высококлассной полнометражки на этой неделе.
0: Добавим в лето немного искусства.
1: В областном краеведческом музее открылась выставка «Настройка», где три художницы по-своему рассказывают о любви к острову. Пейзажи, животные, природные мотивы и авторские эксперименты с живописью, акварелью и коллажем складываются в цельный образ Сахалина, такого живого, многогранного и вдохновляющего. У каждой художницы свой художественный язык, но всех объединяет одно – искреннее восхищение нашим островом. Выставка «Настройка» работает до 30 августа в Краеведческом музее. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: давайте немного отвлечемся от музыки, чтобы поговорить о не менее важных делах, о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Crest – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд, 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 августа, в Александровске-Сахалинском пройдет дождь, потеплеет до плюс 23. В Ногриках без осадков воздух прогреется до плюс 21. В Поронайске осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 18. В Красногорске ожидается дождь в первой половине дня, здесь до плюс 23. В Макарове также в первой половине дня пройдет дождь до 19 градусов тепла. В Долинске и Охотском временами небольшой дождь, потеплеет до плюс 26. В Корсакове ожидается дождь, воздух прогреется до плюс 23. В Аниве также дождь, здесь до плюс 26. В Малокурильском и Южнокурильске без осадков, до 22 градусов тепла. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков плюс 20, плюс 22. Днем временами пройдет дождь плюс 22, плюс 24. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: В Матрешке с 23 июля по 5 августа. Лапша Шин Рамин, говядина, 109,95 за 120 грамм. Мороженое Магнат, крем-чиз, соленая карамель, 152,95 за 65 грамм.
4: С Матрешкой выгода всегда.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
8: Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
12: В «Школьнике» все классно и точка!

0: сделаем небольшую музыкальную паузу, чтобы поговорить о важном. Мы предупреждаем водителей о полном перекрытии улицы 2 Комсомольской. Ограничения движения связаны с ремонтом на сетях в районе домов номер 10 и 14. Прошу прощения, друзья. 10 и 14. Работы будут проводить с 6 по 11 августа. Закрыть дорогу для проезда планируют после 9 утра четверга, а открыть в конце рабочего дня 11 числа. Автомобилистов просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты. Ну и, конечно, друзья, будьте внимательны за рулем и слушайте хорошую музыку.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
4: Мы снова танцуем.

0: качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Молодежный центр «Рост» откроется осенью в Углегорске. На Корсаковском шоссе загорелся дачный дом. Светофор на проспекте Мира в областном центре отключили до сентября. В Углегорске продолжают реконструкцию бывшей типографии, где уже этой осенью откроют центр молодежных инициатив «Рост». После ремонта появятся антикафе, медиа-студия, конференц-зал, игровые пространства и площадки для общественных объединений. Несмотря на продолжающееся строительство, молодые активисты уже реализуют собственные проекты, а школьники готовятся создавать материалы для региональных СМИ. На Корсаковском шоссе в Анивском районе загорелся дачный дом площадью 50 квадратных метров. Локализовать огонь удалось менее чем за час, а полностью ликвидировать возгорание спустя почти 2 часа после вызова. По предварительной информации, никто не пострадал, причину пожара устанавливают специалисты. В Южно-Сахалинске до 1 сентября не будет работать светофор на пересечении проспекта Мира и улицы Пионерской. Отключение связано с капитальным ремонтом дороги. До завершения работ движение организовано по дорожным знакам. Водители и пешеходов просят соблюдать особую осторожность на одном из самых загруженных перекрестков областного центра. Лись обосновался возле жилых домов в Холмске. Голодный хищник регулярно выходит к людям в поисках угощений. Зверя все чаще замечают на улице Первомайской. Экологи напоминают, безобидное на первый взгляд желание угостить лесного гостя может привести к серьезным последствиям. Привыкнув к легкой добыче, животные теряют осторожность и начинают все чаще выходить к населенным пунктам. В итоге это нередко заканчивается трагедией. Хищников приходится отстреливать, а молодняк гибнет под колесами автомобилей. Певец Ваня Дмитриенко официально вошел в Книгу рекордов России. Он стал самым молодым артистом, который дал сольный концерт на большой спортивной арене Лужников. На момент выступления музыканту было всего 20 лет и 9 месяцев. И в завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 26 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: В начале этого музыкального часа прозвучал Лени Кравец с песней «Лоу». И этот трек – отличный пример того, как артист может спустя десятилетия оставаться актуальным. Кстати, песня вошла в альбом «Race Vibration», который Лени Кравец выпустил в 2018 году, а сам музыкант к тому моменту уже больше 30 лет находился на мировой сцене. Интересно, что Лени всегда говорил о важности свободы. Свободы в музыке, в стиле, в самовыражении. Он никогда не пытался подстроиться под тренды, а просто продолжал делать то, что чувствует. И, возможно, это хороший совет для каждого из нас. Не обязательно постоянно кому-то что-то доказывать. Иногда самый правильный путь – оставаться собой, делать свое дело и получать удовольствие от процесса. Так что пусть сегодня будет больше моментов, когда вы чувствуете «я на своем месте». А мы продолжим добавлять в этот день немного энергии, эмоций и, конечно, хорошей музыки. Так что оставайтесь вместе с Первым областным.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: если вы утонули в невероятно красивом голосе Holy Flame, то я предлагаю вам вернуться, потому что прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 6 августа в Ахе без существенных осадков потеплеет до плюс 22. В Тымовском пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 25. В Смирных-Углегорске без осадков температура поднимется до плюс 24. В Тамаре, Чехове, Невельске и Хомске ожидается дождь в первой половине дня. Здесь до плюс 24. В Северо-Курильске без осадков синоптики обещают до плюс 15. В Курильске осадки не ожидаются, потеплее до плюс 24. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков плюс 20, плюс 22. Днем временами пройдет дождь, плюс 22, плюс 24. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Айфон не купим, в ресторан не сводим, но обязательно расскажем интересные новости. Анна Гладарь в студии, привет.
1: Ну, такое себе, по-моему, предложение.
0: Ну, извините, чем как бы...
1: Чем богаты.
0: Чем богаты, да.
1: Ну что, все после обеда вздремнули? Все, у всех хорошо? Потому что о хронотипах немножко поговорим. Как правило, выделяют два. Жаворонки, совы. Ты кто там?
0: Я сова.
1: Угу.
0: Да.
1: Но оказывается, есть третий промежуточный тип. И оказалось, что их большинство.
0: А может быть, я и вот этот промежуточный?
1: Может быть, да. Будем разбираться в выпуске. Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
2: Другие новости.
1: Вообще термин «хронотип» появился еще в 60-х годах прошлого века, но долгое время наука рассматривала сон как двойную систему, что либо ты ранняя пташка, либо ночной житель. Но ситуация изменилась, когда ученые начали спрашивать людей.
0: Наконец-то!
1: Сразу бы так. И тогда заметили некую странность. Огромная часть испытуемых не попадала четко ни в одну из двух этих групп. По данным различных исследований, в том числе российских, социологических и медицинских опросов последних лет, жаворонки – это примерно 15-20% населения. Совы – 15-25%.
0: То есть, а все
1: где
0: остальные?
1: Где остальные?
0: Ага.
1: А остальные – это голуби. Ну, ты знаешь, как птенцов голубей никто не видел. Никто не видел голубей до последних исследований. И таких оказалось больше половины.
0: И для них... что это значит?
1: Для них характерно, в принципе, отсутствие предпочтений по времени пробуждения и отхода ко сну. В среднем такие люди встают на час попозже жаворонков и ложатся спать за час до того, как это делают совы.
0: Ну, вот как будто бы вот мы идем туда.
1: Ну и быть голубем, кстати, достаточно выгодно.
0: Прости, это звучит так, вообще не могу. Хорошо.
1: Так почему же выгодно? Потому что он может подстроиться под любой график. Ему не мучительно вставать в 7 утра на работу, но и лечь спать в полночь для него тоже не трагедия. В отличие от жаворонков, у которых пик утром, и сов, у которых пик вечером, у голубей самая высокая продуктивность приходится как раз на те самые дневные часы с 10 до 18.
0: Идеальные работники вообще.
1: На, с 13 до 14, видимо. Вот, им не нужно строго соблюдать режим, чтобы чувствовать себя хорошо. Их организм сам плавно переключается между состояниями сна и бодрствования. Голуби легче всего переносят смену часовых поясов, когда путешествуют. Или когда вот был переход у нас с летнего на зимнее время, обратно им тоже было проще всего, они этого не замечали. В общем, голубь – это человек, чьи внутренние часы идут точно по социальному времени. Он ложится спать где-то в 11 в полночь, встает в 7-8, и все это без особых страданий.
0: Ну, я в очередной раз убедилась, что все-таки я сова. Страдания – это мое все утром.
1: Голуби, отзовитесь.
0: Сейчас я
1: будем проверять, сколько вас.
0: Я просто представляю разговор вечером после работы в семье. Знаешь, дорогой, я поняла, что ты у меня голубь.
1: Да, а я сова. А я думала, сова вот эта на камере. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Звоните 321-333.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Немного потанцевали, а прямо сейчас поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 августа, в Александровске-Сахалинском пройдет дождь, потеплеет до плюс 23. В Ногликах без осадков воздух прогреется до плюс 21. В Поронайске осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 18. В Красногорске дождь в первой половине дня, здесь до плюс 23. В Макарове также в первой половине дня пройдет дождь до 19 градусов тепла. В Долинске-Охотском временами небольшой дождь, потеплеет до плюс 26. В Корсакове дождь, воздух прогреется до плюс 23. В Аниве также дождь, здесь до плюс 26. В Малокурильском и Южнокурильске осадки не ожидаются, до 22 градусов тепла. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков, плюс 20, плюс 22. Днем временами пройдет дождь, плюс 22, плюс 24. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
3: Натуральная продукция от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ.
9: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

Это были Эльман и 3D с треком «С неба». Треком, который уже сделал много шума в эфире не только Первого областного, во многих радиоэфирах. Вообще интересно, что Эльман – артист, который не раз говорил, успех редко приходит случайно. За каждым громким релизом стоят годы работы, поиска своего звучания и желание постоянно становиться лучше. И, пожалуй, именно поэтому его песни так часто находят отклик у слушателей. Вообще, иногда нам кажется, что кому-то все достается словно с неба, но давайте будем честными, если присмотреться, за каждой историей успеха обычно скрываются упорство, терпение, огромное количество труда. Так что, если сегодня что-то не получается с первого раза, не повод останавливаться. Возможно, именно этот шаг приближает вас к тому результату, о котором вы давно мечтаете. Ну а мы продолжаем создавать хорошее настроение и заряжать вас любимой музыкой вместе с Первым областным.

так незаметно пролетели 5 часов вместе с вами, друзья. С вами была Таня Иркалиева. Безумно рада была провести это время в вашем кругу. Впереди вас ждут 5 часов вместе с харизматичным, веселым, невероятным Ильей Обломовым. Так что вам точно будет весело. Желаю вам удачи сегодня и пусть у вас все будет хорошо.

0: Здесь в конце этого музыкального часа Timbaland и Кэрри Хилсон, их работа The Way I Are в эфире Первого областного. Ну а мы перемещаемся в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И традиционно начинаем час с выпуска новостей. О последних событиях нам расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону.

Это Сиа и Шон Пол. Их история Cheap Thrills в эфире Первого областного. Сейчас будет история из Колумбии. И нет, это не то, о чем вы подумали. Там все очень просто. Предприимчивая женщина, можно сказать, бабушка, построила бизнес. И знаете на чем? Нет, это не то, о чем вы подумали. Она построила бизнес на сплетнях и теперь зарабатывает, всерьез зарабатывает этим себе на жизнь. 67-летняя Мирьям встает рано утром. Она садится возле дома и начинает слушать. Слушать, что происходит вокруг. Все это записывает в блокноты, разговоры людей, собирает слухи, хранит дома целую стопку фотографий соседей и схему их предполагаемых отношений. И женщина всерьез называет себя королевой сплетен. Купить у нее информацию, конечно же, можно, иначе не было бы никакого бизнеса. За информацию она берет от 5 до 10 тысяч колумбийских песо. Это что-то около 100-200 рублей. Недорого, можно сказать. Однако прайс меняется в зависимости от ценности сведений. И изредка ей даже платят и более такие более крупные суммы. Например, один из мужчин заплатил рекордные 700 тысяч песо в пересчете на российские рубли, это 18 тысяч, чтобы она не раскрывала секретов о его измене жене. Поэтому, ребята, ну вот вам идейка на стартап. Берем несколько бабушек, садим их на скамеечке возле подъездов и начинаем делать бизнес. Ну, это шутка, конечно, каждый зарабатывает как может. Самое главное, чтобы это все было

0: легальное, и даже в Колумбии. Движемся дальше. Легальный музыкальный плейлист от Первого областного. Таня, а также Юлиана Караулова и Звонкий до конца этого музыкального часа.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Достаточно кочевая вещица Thunder от Imagine Dragons в завершении этого музыкального часа. Бодрым шагом движемся к завершению этого трудового дня, но у нас еще есть часик. На Сахалине и Курильских островах 5 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас поговорим об актуальных событиях на Сахалине и Курилах. О них нам расскажет Полина Кобелева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Учитель

0: В Южно-Сахалинске суд привлек к ответственности предприятие, работающее в Поронайске, за нарушение правил рыболовства. Компания вела прибрежный промысел, а затем продавала улов за пределы России, что противоречит требованиям законодательства. Речь идет о более чем 276 тоннах камбалы. Суд назначил штраф почти 25 миллионов рублей без конфискации судна. Решение пока не вступило в законную силу. 24-летнего иностранного гражданина будут судить в Южно-Сахалинске за открытое хищение телефона. По версии следствия, в январе во время конфликта в общежитии он на глазах у владельца забрал мобильник стоимостью более 21 тысячи рублей и скрылся. На время расследования мужчину заключили под стражу, материалы уже переданы на рассмотрение. За грабеж ему грозит до 4 лет лишения свободы. Жителей новой деревни предупреждают о временных изменениях в системе холодного водоснабжения. 6 августа с 10 утра до 2 часов дня специалисты будут промывать водопроводные сети. В этот период возможно снижение давления, а также кратковременное появление мутной воды. После завершения работ система вернется к штатному режиму. Психологи утверждают, одним из самых приятных звуков для человека остается искренний смех ребенка. Именно он быстрее всего поднимает настроение и снижает уровень стресса. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 26 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: На фоне проведения специальной военной операции активизируется деятельность запрещенных на территории России украинских радикальных и националистических формирований. С помощью интернета они вербуют новых участников, в том числе несовершеннолетних. Помните, содействие иностранному государству, международным организациям, их представителям в террористической и экстремистской деятельности, а также оказание финансовой, консультационной и иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации, сурово карается законом, вплоть до пожизненного лишения свободы. О попытках вербовки представителями радикальных структур сообщи по телефону доверия 8-42-42-72-40-83.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 17.07. Всем доброго вечера, дорогие, здравствуйте. Непривычно, да? Вот как-то мы привыкли за эти пятницу, субботу, воскресенье, понедельник был великолепный, хорошая погода была. И солнышко как-то радовало. А тут время всего лишь 5 часов вечера, а на улице уже, ну так, достаточно темно. Но ничего страшного, как говорится, дорогу озарит идущий. Именно так я переделал известную фразу. И пускай у нас сегодня с вами свет будет вокруг нас. И я уверен, что все будет хорошо. Давайте пройдемся по планам этого часа. Конечно же, на 20 и 40 минуте часа расскажу о погоде. На 50 минуте расскажу о дорожной обстановке в областном центре. Где, что, как, зачем, почему. Что еще? В середине часа традиционные другие новости. Ну и буквально через 3 минуты у нас с вами программа «Интершум». Взял 3 новости, которые, на мой взгляд, очень резонансные и действительно их обсуждают с особым интересом в интернете. О них мы с вами поговорим. Я вам о них расскажу. Может быть, что-то свое внесу, какую-то свою лепту, и как-то прокомментирую. Ну, а что касается музыкальных планов, у нас Адам Ламберт, «Чай вдвоем», и Дон Омар и Лученза, их работа «Данза Кудура», которая нас чуть-чуть разгонит музыкально. Поэтому давайте не вешать нос и с хорошим настроением продолжаем этот день.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие, рассказываю, о чем же шумит интернет и новости, которые я подобрал для вас. Начнем выпуск, как я считаю, с отличной новости. В России существуют самые педантичные однокурсники. Эти великолепные люди не пропускают ни одной юбилейной встречи выпускников. Уже, внимание, 66 лет. Теперь дедушки замахнулись на рекорд Гиннесса. Самому младшему в компании 89 лет, а самому старшему 91. И на недавнюю 14-ю встречу выпускники Московского авиационного института снова собрались в центре «Васковые». Среди них конструктор «Бурана», бывший директор авиационного завода и другие люди, которым, как мне кажется, есть что вспомнить. Вот она, самая настоящая дружба и преданность, которую они пронесли со студенчества до нынешних лет. Есть чему поучиться. В футбольной организации FIFA продолжаются скандалы, связанные с именем ее руководителя Джани Инфантино. Глава FIFA получил еще один удар. The Guardian пишет, что Инфантино оказывается сейчас в изолированном положении в высших эшелонах собственной администрации. Его заместитель, генсекретарь FIFA Матиас Гавстрём, назвал провалившийся план продажи долей в правах на чемпионат мира частным инвесторам прискорбной и предосудительной чередой событий. В качестве еще одного подтверждения, что высокопоставленные сотрудники FIFA продолжают дистанцироваться от Инфантино и его провального проекта, директор организации по развитию мирового футбола Арсен Венгер сказал, что отказ от проекта был абсолютно необходим и не вызывает сомнений, говорится в статье. Я напомню, что ранее сообщалось, что УЕФА и крупные футбольные организации хотят парализовать FIFA, если Джани Инфантино не подаст в отставку, и там на самом деле прочат на руководителя организации FIFA девушку-футболиста. Ну, поживем, как говорится, увидим, посмотрим, какие изменения будут здесь, в этой футбольной организации, которая, как мне кажется, себя целиком полностью уже дискредитировала. Еще одна новость, которая, собственно, очень важна. Увеличить штрафы для обочечников более чем в два раза могут в России. Самые наглые водители, объезжающие пробки сбоку от всех машин, оказались в Москве и области, что, мне кажется, неудивительно. Там доля автомобилизации населения очень-очень высока. Здесь, в Москве и области, с начала года штрафы получили 152 тысячи человек. Следом идет Санкт-Петербург, здесь 124 тысячи. Тысячи нарушений за 2026 год неполный. Параллельно в ряде крупных регионов обочечников вообще не фиксируют. Ни одного штрафа с января за езду по краю дороги не выписали ни в Дагестане, ни в Ленобласти, ни в Чувашии, в Пензенской, Саратовской и других областях. Мне кажется, Сахалинская область сюда же, в эту же статистику. Всего 32 субъекта страны насчитывается, те, кто не штрафует обочечников. Как отмечает глава НАС Антон Шапарин, в некоторых регионах на трассах ставят устаревшие комплексы фиксации нарушений, которые не способны выявлять таких водителей-наглецов. Проблема обочечников обостряется в летний сезон, конечно же, когда увеличивается количество машин на дорогах и образуются заторы. На этом фоне появляется ряд умных водителей, которые обгоняют пробку по обочине. Нередко это приводит и к дракам на дороге, и к авариям, из-за которых гибнут люди. Подобные случаи происходили в этом году в Московской, Воронежской областях и, я думаю, что в ряде других регионов России. В этой связи Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить в два с лишним раза штрафы за езду по обочине до 5000 рублей. Сейчас за движение по обочине наказывают на 2250 рублей. Такая мера сможет навести порядок и вернет обочечников на дорогу, уверен автор инициативы. Ну, вот мне кажется, штрафы штрафами, а как-то вразумлять таких людей, которые в наглую едут по обочине, как-то вот вразумлять нужно. Не знаю, каким образом. Надо забирать права и возвращать таким людям права только при повторном прохождении экзаменов и теоретического, и практического. Мне кажется, по-другому этих людей просто не перевоспитать. Поэтому, дорогие, соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения, не занимайте обочину, тем более, боже вас упаси, не обгоняйте транспорт по обочине. И будет хорошо и безаварийно на наших дорогах. Это все в программе «Интершум». Следим за интернетом и следим за новостями.
0: «Интершум». «Интершум» на радио АСТВ.

0: Здесь Дона Мара Люченза, их работа Танза Кудура. И, внимание, народная мудрость. Никто не светится так, как коллега, который собирается домой. Время Сахалинское 17.21. Рабочий день постепенно подходит к своему завершению. И если вы сейчас собираетесь домой, то я больше чем уверен, что вы улыбаетесь до ушей и светитесь, как новогодняя елка. В общем, хорошо. Поздравляю вас с завершением трудового дня. Кто-то трудится до 18, кто-то до 19 градусов. И для первых, и для вторых, и для третьих. Прямо сейчас о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра 6 августа на территории Сахалинской области и Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Ахе без существенных осадков, воздух прогреется до плюс 22 градусов. В Тымовском дождь, и здесь до 25 выше 0, в Смирных без осадков до плюс 24. В Углегорске до 23 градусов тепла, также без осадков. В Тамари и Чехове, а также Невельске и Хомске в первой половине дня ожидается дождь. В Тамари и Чехове до 24, в Невельске и Хомске до 23 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков и до плюс 15, в Курильске также без осадков и до 24 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков, столбики термометров в темное время суток покажут от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем 6 августа в Южно-Сахалинске днем временами ожидается дождь при температуре от 22 до 24 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили «Мерседес-Бенц». В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками «Мерседес». Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние и составит план лечения.
6: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
5: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 76-08-31.
7: Пап, снег!
8: Погода портится.
7: Почему мы так медленно едем?
8: Чтоб не попасть в аварию.
7: В кино опоздаем.
8: Выберем другое.
7: Не хочу другое.
8: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
7: Пап, давай помедленнее.
9: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
12: Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот.

0: Стресс, уходи. Стресс аут. Это 21 Pilots в эфире Первого областного. Движемся с вами вперед. 17.31 время точное с Халинской. И прямо по курсу у нас другие новости, которые мы пролететь никак не можем.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости», у микрофона Анна Гладри, и сегодня важное предупреждение для всех, кто любит работать по ночам или просто засиживаться до утра. Спойлер, так делать не надо. Спонсор других новостей – сеть шинных центров «НТР». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «НТР». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
1: Другие новости.
2: Ученые провели масштабное исследование, наблюдая за сотнями тысяч человек, и выяснили, работа или активность после полуночи серьезно вредит здоровью. Ночной образ жизни и работа негативно отражаются на работе сердца, а у очень увлеченных даже повышает риск инфаркта. Организм просто не прощает игру с природными ритмами. Поэтому, если сменить режим нет возможности, эксперты дают совет мечты – спать до обеда и решительно исключить все вредные привычки. На этом все. Берегите себя и помните, что утро не только мудренее, но и полезнее. Спонсор других новостей – ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».
1: Другие новости.

0: было вчера, остается вчера и вообще в целом в истории. Здесь Ева Власова, ее работа вчера в эфире Первого областного, 17:40, время Сахалинское. Мы с вами продолжаем этот день. Пока еще рабочий день. Ну и пренепременно готовимся к завтрашнему дню. А важная информация на завтра — это прогноз от синоптиков. Как одеваться, брать с собой зонтик или не брать. Да и в общем, к чему готовиться. Об этом прямо сейчас я вам расскажу в прогнозе погоды на завтра. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks Works Cres. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь и температура до 23 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске без осадков. В Ногликах до плюс 21, в Поронайске до 18 выше нулевой отметки. В Красногорске, а также в Макарове, дождь в первой половине дня. В Красногорске до плюс 23, в Макарове столбики термометра поднимутся до плюс 19 градусов. В Долинске и Охотском временами ожидается небольшой дождь. Здесь до плюс 26, в Корсакове и Аневе дождь. В Корсакове до 23, в Аневе до 26 выше нулевой отметки. В Малокурильском и Южно-Курильске погода ожидается без осадков. Здесь температура до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура от 20 до 22 градусов в темное время суток. Завтра днем, 6 августа, в областном центре временами ожидается дождь и температура в течение дня от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
5: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
6: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
5: Тогда нам надо в «Школьник».
7: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

0: Здесь команда Айова, их новая работа «Мы». В эфире Первого областного, 17.51, время точное сахалинское. Самое время прямо сейчас окунуться в дорожную обстановку областного центра и посмотреть, как движутся автомобили. Традиционно в вечерний час пик уже начался, и на многих перекрестках город движение замедлено. Это связано с растущим трафиком вечером, поэтому наберитесь терпения. Особо хотелось бы отметить улицу Ленина и участок от улицы Институтской до проспекта Победы при движении на юг. Здесь автомобили едут достаточно медленно. Не нужно забывать, что на этом участке дороги раз, два, три пешеходных светофора, ну и сам светофор на перекрестке Ленина Победы. Поэтому есть сложности с проездом. Если есть возможность, то объезжайте этот участок. Не забываю напоминать о перекрытии улицы Чехова от перекрестка с улицей Антона Буйклы до перекрестка с улицей Космонавта Поповича. Здесь движения нет. Стоит набраться терпения. Там идет ремонт, поэтому будьте внимательны. Ну и еще одна улица у нас с вами перекрыта. Это улица Дзержинского от также перекрестка с улицей Буйклы до улицы Рождественской. Здесь тоже движения нет. Будьте, пожалуйста, внимательны. Проспект Мира движется традиционно не быстро. Очень много автомобилей, поэтому будьте внимательны. Ну и хочу с вами поговорить также об ограничениях на дорогах области. Мы предупреждаем водителей о полном перекрытии улицы 2 Комсомольской. Здесь ограничения движения связаны с ремонтом на сетях в районе домов номер 10-14. Работы будут проводиться с 6 по 11 августа. Здесь закрыть дорогу для проезда планируют после 9 часов утра четверга. Вот открыть в конце рабочего дня 11 числа. Автомобилистов просят, конечно же, с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать маршрут объезда. Ну и напоминаем, на улицах Лермонтова и Сахалинской этой ночью будет действовать ограничение движения. Проезд будет ограничен по восточной стороне Лермонтова от пересечения с улицей 905 года и по улице Сахалинской до пересечения с Хомским шоссе. Южная часть будет перекрыта. Дорожные службы здесь будут вести работы по асфальтированию участка в ночь на 6 августа. Поэтому, дорогие друзья, будьте, пожалуйста, внимательны на дорогах области. Не нарушайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим, не катайтесь по встречке, не катайтесь по обочине и крутите головой на все 360 градусов. Я вам желаю спокойно и безопасно добраться до своих мест, куда вы сейчас едете. Будьте, пожалуйста, внимательны.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
4: Лето на АСТВ.

0: Первое областное.
1: На Сахалине и Курильских островах 18.00.
0: Новости на радио АСТВ.
1: И традиционно очередной час начинаем с выпуска новостей. О самых главных событиях на Сахалине и Курилах нам расскажет Полина Кобелева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация. Консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Спасители семьи, едва не утонувшей в Аниве, поблагодарили лично. В Поронайске сотрудники госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя электровелосипеда. Улицу в Новоалександровске перекроют почти на неделю. История спасения семьи в Анивском районе получила трогательное продолжение. Сахалинка, которую вместе с двумя детьми унесло в море сильным течением, разыскала мужчин, пришедших им на помощь, чтобы лично поблагодарить их. Напомним, происшествие случилось в минувшие выходные. Во время купания начался так называемый тягун, и отдыхающих стало стремительно относить от берега. На выручку бросились Сергей из Южно-Сахалинска и Дмитрий из Новотроицкого. В знак благодарности ребята подарили своим героям рисунки, а мама призналась, без их смелости эта история могла закончиться трагедией. В Поронайске сотрудники госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя электровелосипеда. Во время проверки у 36-летнего мужчины обнаружили явные признаки опьянения, а медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя. Как вы

0: 11 числа. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда и учитывать изменения при планировании поездок. В Южно-Сахалинске стартует проект Inform Week. С 20 августа по 15 сентября члены избирательных комиссий будут рассказывать жителям о выборах в Государственную Думу, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Участников проекта можно будет по фирменной накидке, бейджу, нагрудному знаку или брендированной сумке узнать. По просьбе горожан обходчики обязаны предъявить удостоверение. Помимо квартирных обходов, встречи проведут на предприятиях и в учебных заведениях. Всего 6 минут чтения способны заметно снизить уровень напряжения. Такой вывод сделали специалисты, изучающие влияние привычек на качество сна. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 25 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 18.06, и начну этот час со страшилки. Хотите вас попугаю, дорогие? Если человек сидит в телефоне по 4 часа в день, то теряет 10 лет жизни. Посчитали в соцсетях. Эксперты говорят, что зависимость от листания ленты в социальных сетях негативно влияет на уровень счастья, ментальное здоровье, атмосферу вообще в семье, учебу и в целом на карьеру. Ежедневное экранное время на уровне 8 часов отнимает почти 22 года жизни. Это треть всей жизни, если человек доживает до 80 лет. Сейчас залезьте в свои телефоны, проверьте свое экранное время и посмотрите, насколько вы сократили свою жизнь. Самое время, мне кажется, отложить телефон и начать восстанавливать, во-первых, режим, а во-вторых, найти те занятия, которые вас отвлекут от этого самого виртуального пространства. Радио СТВ поможет это с удовольствием сделать. Конечно же, великолепный плейлист среды, ну и наша информация весьма полезная, прогноз от синоптиков, другие новости в середине часа, об этом обязательно тоже поговорим. Ну и послушаем Феликс Йен, «Сова», Паскаль Летоблан, работа «Friendships» уже совсем скоро. Поэтому, дорогие, вам желаю прекрасного вечера, без мобильных телефонов, только по необходимости берем их в руки, отвечаем на сообщения, а лучше вообще вечером не сообщать, не отвечать на сообщения, если каких-то важных вещей.

0: нет. Ну и можно позвонить кому-то, назначить встречу и прогуляться. Тем более, что погода на Сахалине достаточно теплая и без осадков. В общем, используем этот вечер на полную катушку вместе с Первым областным.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Два регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Это Комаро, он же Кеймаро, Let's Go в эфире Первого областного. Привет из 2007-го, ну а мы в 2026-м. И если последние дни вы, дорогие, себя плохо ощущаете, чувствуете, что вроде бы все так, а что-то не так, и самочувствие не очень, и голова болит, трещит, и давит на вас что-то, знаете, магнитные бури атаковали Землю, и штормить будет аж до завтра. Так что запасаемся терпением, бережем себя. Потерпеть осталось совсем немножечко. Ну и продолжается вечер вместе с радио АСТВ, и я уже готов рассказать о погоде на завтрашний день, поэтому слушаем внимательно. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 августа, на Сахалине и Курильских островах следующая погода. В Ахе без существенных осадков, здесь до 22 градусов тепла. В Тымовском дождь до 25 выше 0, в Смирных и Углегорске без осадков. В Смирных до 24, в Углегорске до 23 градусов тепла. В Тамаре, Чехове, Невельске и Хомске дождь ожидается в первой половине дня. В Тамаре и Чехове до плюс 24, в Невельске и Хомске до плюс 23 градусов. В Северо-Курильске без осадков до плюс 15, в Курильске также осадков не ожидается, и здесь до 24 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков. Будет достаточно тепло, от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем 6 августа в Южно-Сахалинске временами ожидается дождь и температура от 22 до 24 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
5: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Здравствуйте, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Вот любопытный парадокс. Большинство из нас, попав в полосу неудач, просто ждут, когда она закончится. Но психологи говорят, что ждать не лучшая стратегия. Вместо этого стоит завести обычный блокнот для ошибок. Звучит не очень вдохновляюще, но этот метод работает как простая инструкция на будущее. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
0: Ученые объясняют это просто. Когда мы записываем неприятную ситуацию, мы ее лучше запоминаем и понимаем. Кто-то слишком доверяет людям, кто-то берет на себя невозможные сроки, говорят эксперты. И выписав это, мы как бы составляем свой чек-лист слабых мест. И в следующий раз, когда возникнет похожая ситуация, можно заглянуть в записи и поступить иначе, и не наступать на те же грабли. Так что, возможно, лучший способ справиться с неудачами – не надеяться на авось, как мы любим, а вести свой антирейтинг ошибок. Желаем вам, чтобы ваши блокноты становились тоньше с каждым днем, а решения все удачнее. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Ваня Дмитренко, его работа «Шелк» в эфире Первого областного. 18:37, время Сахалинское. Я сейчас пошучу и надеюсь, что вы поймете эту шутку. Мальчишки и девчонки, а также их работодатели. Вышел в России новый ГОСТ. И по этому ГОСТу начальникам официально рекомендовали не заставлять сотрудников работать. На самом деле много в сети противоречивой информации, да, которую следует перепроверять. И я нашел этот ГОСТ, ГОСТ РИСО под номером 45003-2026. Гласит он о менеджменте безопасности труда и охраны здоровья, психологическое здоровье и безопасность на рабочем месте. Руководящие указания по менеджменту психосоциальных рисков. Вот так называется этот ГОСТ. Так вот, Росстандарт утвердил этот ГОСТ по этой безопасности психологической. Поощрение и поддержка здесь эффективнее давления и принуждения, поэтому руководителям советуют, понятно, ставить задачи, следить за нагрузкой, обсуждать решения с коллективом и давать нормальную обратную связь. В список психосоциальных рисков попали непредсказуемые графики, машинный темп. Да, это когда как робот работаешь от заката и от рассвета и до заката. Буллинг, социальная изоляция, злоупотребление полномочиями. И вот это вот все, что связано с нечеловеческими условиями труда. Этот ГОСТ заработает с 1 февраля 2027 года. Правда, пока это лишь рекомендации. Токсичных начальников автоматически не отключат. Поэтому, если вдруг у вас есть такие руководители, а я лично знаком с такими руководителями, вы можете намекнуть как-то, на рабочее место распечатать этот самый ГОСТ и сделать вид при нахождении рядом с вами начальника, что вы изучаете новые бумаги и новые документы. Ну и, конечно же, хочется действительно понимания от начальников, от руководителей и поменьше токсичности вот этой на работе и действительно грамотного управления и понимание вообще процессов и сотрудников, как они вообще работают. В общем, хороший ГОСТ. На руку он пойдет сотрудникам. А вот сотрудникам я хочу сказать: не злоупотребляйте добротой своего руководства. Это на самом деле чревато. Такие новости, движемся с вами дальше. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день в соответствии с графиком. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь и температура до 23 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске без осадков, в Ногликах до 21, в Поронайске до 18 выше 0. В Красногорске, а также Макарове дождь ожидается в первой половине дня, в Красногорске до плюс 23, в Макарове до плюс 19 градусов. В Долинске и Охотском временами небольшой дождь и температура до 26 выше нулевой отметки. В Корсакове и Аниве будет дождливо, в Корсакове до плюс 23, в Аниве до плюс 26 градусов. В Малокурильском, а также Южно-Курильске без осадков и температура до 22 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и термометр покажет от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем, 6 августа, в областном центре временами ожидается дождь, воздух прогреется до 22-24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: знаешь, детка, мне круто. Улетим,
1: улетим.
0: Вернемся где-то под утро и сгорим.
1: И сгорим.
2: Как ты там? Это проект Небезао и Андрея Леницкого в эфире Первого областного. Именно этот вопрос, как вы там, будем завтра задавать жителям ряда районов Сахалинской области. Все потому, что РСЧС рассылает сообщение о том, что очень сильный дождь ожидается на Сахалине. По данным синоптиков, в ночь на 6 августа очень сильные осадки прогнозируются в Макаровском, Тамаринском, Долинском и Хомском районах. Здесь ожидаются подъемы уровней воды в реках. Пожалуйста, друзья, будьте внимательны и осторожны. По возможности оставайтесь дома. Не паркуйте автомобили в низинах и вблизи водоемов и следите за сообщениями экстренных служб. И напомню, телефон экстренных служб 112. Если что, сразу звоните и зовите на помощь. Ну и продолжаем следить за информацией вместе с Первым областным. И движемся только вперед. Юлия Савичева, Крем-Сода впереди.
3: Радио АСТВ. 25 лет непрерывного вещания.

0: Немножечко раскачали атмосферу с музыкой Джона Ньюмана и его работа Love Me Again в завершении очередного музыкального часа. И, конечно, движемся с вами в одной компании, в одной упряжке, только вперед. На Сахалине, Курильских островах, 7 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. 5 жителей Корсаковского района задержали во время незаконной добычи морского гребешка. Владимир Путин подписал закон о новых основаниях для отказа в гражданстве мигрантам. Рецидивист отправится в колонию за повторное вождение в состоянии опьянения. 5 жителей Корсаковского района задержали на берегу в районе села Таранай во время незаконной добычи морского гребешка. По данным полиции, организатор привлек к делу 4 сообщников. Они использовали моторные лодки, водолазное оборудование и рации. Добычу продавали третьим лицам. При задержании изъяли 2258 гребешков, 2 камчатских крабов, лодки, подводный скутер, автомобиль и снаряжение. Предварительный ущерб превысил 1 586 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдавать гражданство, разрешение на временное проживание и вид на жительство иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью, независимо от категории преступления. Если судимость обнаружат после оформления документов, их смогут аннулировать. Закон вступит в силу через 180 дней после официального публикования. Сахалинский областной суд ужесточил наказание 38-летнему жителю Корсакова, которого уже 2 судили за нетрезвое вождение. В марте этого года инспекторы остановили его за рулем Toyota Crown, а медицинское освидетельствование подтвердило наркотическое опьянение. Первоначально мужчине назначили условный срок, однако после апелляции прокуратуры суд заменил его на 8 месяцев колонии поселения. Также осужденный почти на 4 года лишен водительских прав. Жители новой деревни предупреждают о временных изменениях в системе холодного водоснабжения. 6 августа с 10 утра до 2 часов дня специалисты будут промывать водопроводные сети. В этот период возможно снижение давления, а также кратковременное появление мутной воды. После завершения работ система вернется.

0: И была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения, оповестите окружающих об опасности, сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны, обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность – дело общее.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Доброго вечера, дорогие. Время Сахалинское, 19.05. И я считаю, что день сегодня прожит не зря, как и предыдущие другие. И самое время насладиться этим вечером. Великолепная погода. Да, душновато немного на улице, но тем не менее, как бы то ни было, погода располагает для прогулок, для прекрасного вечернего времяпровождения. Не сидите дома, выбирайтесь на улицу, наслаждайтесь летом. Наконец-то в августе это лето на Сахалин все-таки пришло. И слава богу. Поэтому ловим эти теплые денечки, несмотря ни на что. И, конечно, продолжаем мысленно готовиться к завтрашнему трудовому. Но о плохом давайте не будем. Давайте будем думать только о хорошем, что нас ждет впереди. А впереди нас ждет много свершений, много планов. И я уверен, что эти планы как минимум наполеоновские. Пускай каждый из этих планов притворяется в жизнь самым лучшим образом. Радио СТВ поможет музыкально. Плейлист среды специально для вас, собранный с особой любовью. Несса Барретт, Дан Балан, Женя Трофимов, Энрике Иглесиас. Это наши музыкальные на ближайшее время. В этом часе обязательно расскажу о погоде на завтрашний день. Ну и, конечно же, мы послушаем программу «Звуки музыки» в 19.50. Сегодня поговорим о таком музыкальном инструменте, как эрху. Что это такое? Вы будете знать больше, если обязательно послушаете выпуск программы «Звуки музыки». Я вам желаю великолепного и теплого вечера в кругу ваших любимых людей и вместе с Первым областным.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Дорогие, это газ от Зиверт в эфире Первого областного. И я не знаю, как мы будем газовать дальше. Не очень хорошие новости, но о них говорили ранее. Кофе взлетел в цене во всем мире до максимума за полгода. Так, стоимость робусты за месяц выросла почти на 10%, а арабики на 16,5%. А если кофе исчезнет, а что мы будем делать по утрам? Я думаю, что переходить на чай надо, и тогда всем будет хорошо. Движемся с вами дальше и переходим к следующему обязательному элементу нашего эфира. Все правильно, о погоде поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 августа, в Ахе погода без существенных осадков и здесь до 22 градусов тепла. В Тымовском ожидается дождь и до 25 выше 0. В Смирных без осадков до 24, в Углегорске до 23 градусов тепла, также осадков не ожидается. В Тамаре и Чехове, Невельске и Хомске дождь ожидается в первой половине дня, в Тамаре и Чехове до плюс 24, в Невельске и Хомске до плюс 23 градусов. В Северокурильске без осадков до плюс 15, в Курильске до 24 градусов тепла и также осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков, столбики термометра поднимутся до отметки плюс 20, плюс 22 градуса, завтра днем 6 августа в Южно-Сахалинске временами ожидается дождь, и столбики термометра покажут температуру от 22 до 24 градусов выше 0. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
2: Паромайский молокозавод.
3: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или
5: В «Матрешке» с 23 июля по 5 августа. Творог «Польза» 5%, 259,95 за 300 грамм. Ананас «Тайский мини» 478,95 за 500 грамм.
6: С «Матрешкой» выгода всегда.
7: Обувь подросткам и для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
8: Вам позвонил человек и представился сотрудником МВД, ФСБ или прокуратуры. Сообщает о расследовании уголовного дела, связанного с банком. Обвиняет вас в совершении преступления. Не верьте, это мошенник. Он попросит ваши паспортные данные, реквизиты банковских карт, информацию о финансах или распорядится перевести ваши деньги на защищенный счет. Сразу кладите трубку. Настоящий представитель силовых ведомств не станет по телефону задавать такие вопросы. Тем более просить перевести средства. Самостоятельно перезвоните по телефону 102 и сообщите о произошедшем. Вы можете заблокировать абонента в телефоне. Предупредите друзей и родных. Возможно, вы спасете их от потери крупной суммы денег.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Плакать 2-4 раза в неделю полезно для здоровья. Говорят, что такое количество слез не дает скатиться в депрессию, избавиться от хронических болячек помогает и повысить уверенность в себе.
2: Что это у вас такое? Это комната плача. Зато выходят вообще сотрудники все проработанные такие. Результаты поднимаем.
1: И карьера улучшается у всех.
2: Конечно. Вон совещание, видите, идет, открывает дверь.
1: Все рыдают, сидят.
0: По будням с 7 до 11 утра. Новообластное шоу. Реклама спонсора. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: кто-то что-то сделал очень хорошее, это желание совершенно нормальное. А если для вас делают, это просто великолепно. Инстасамка и Ольга Бузова, их работа «Я хочу» в эфире Первого областного. 19:40, время точное, сахалинское. А я для вас сделаю сейчас приятно, расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь и температура до 23 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске без осадков, в Ногликах до 21, в Поронайске до 18 градусов выше 0. В Красногорске, а также Макарове дождь ожидается в первой половине дня, в Красногорске до 23, в Макарове до 19 градусов тепла. В Долинске и Охотском временами небольшой дождь и до плюс 26, в Корсакове и Аневе дождь, в Корсакове до 23, в Аневе до 26 выше нулевой отметки. В Малокурильском и Южно-Курильске погода ожидается без осадков до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без существенных осадков. Столбики термометров в темное время суток поднимутся до отметки плюс 20, плюс 22 градуса. Завтра днем, 6 августа, в областном центре временами ожидается дождь и температура в течение дня от 22 до 24 выше 0. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
6: Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1 000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Из приемника прямо в сердечко. 25 лет с любовью к слушателям.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки на радио АСТВ.
3: Привет! Хочу познакомить вас с удивительным китайским инструментом, который еще называют китайской скрипкой или эрху. Включаем воображение. Две струны, длинный гриф, небольшой цилиндрический корпус, обычно деревянный, с одной стороны обтянутый чем? Правильно, змеиной кожей. Звучит необычно. Чтобы извлечь из этого инструмента звук, музыкант использует смычок. Но вот что интересно. Смычок не снимают со струн, а закрепляют между ними. Получается, что как бы он зажат между двумя струнами. И вот это придает эрху его особенный проникновенный голос. Этот инструмент – древность древняя, ему уже больше тысячи лет. Он в Китае появился во время династии Тан, примерно где-то в 8 веке. На эрху играют и народные мелодии, и сложные классические композиции. Звук может быть разным, то печальным и задумчивым, будто тихий рассказ о давних китайских событиях, то живым и энергичным, так что хочется плясать. Музыкант водит смычком и одновременно пальцами левой руки меняет высоту звука на струнах. Заметьте, никаких ладов нет, все зависит от точности прикосновения. Что ни говори, научиться играть на эрху непросто. Если когда-нибудь услышите китайскую скрипку эрху, прислушайтесь. Голос этого инструмента похож на человеческий, и он словно говорит с вами на древнем и мудром языке.
2: Звуки музыки.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Новое прочтение легендарной Cherry Cherry Lady от DJ Cube в эфире Первого Областного. В завершении этого музыкального часа на полных парах мчимся дальше. И на Сахалине и Курильских островах 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. 24 семьи в селе Краснополье Углегорского района получили новые квартиры по программе расселения аварийного жилья. Ключи новоселам во время рабочей поездки в район вручил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Трехэтажный дом построили на улице Юбилейной. Все помещения с ремонтом, сантехникой, электроплитами и водонагревателями. Во дворе оборудовали детскую площадку. За последние 5 лет новое жилье в области уже получили более 25 тысяч человек. В крупнейшем угольном терминале Сахалинской области в Шахтерске продолжают экологическую модернизацию. Главным изменением стал запуск закрытого магистрального конвейера длиной 23 километра, который заменил перевозку угля автотранспортом. На объекте также устанавливают новые системы пылеподавления, автоматический мониторинг качества воздуха и современное оборудование, предотвращающее попадание угольной пыли в море. Вылов рыбы в Южно-Курильской зоне за последние 10 лет увеличился более чем в 3 раза – со 117 до 379 тысяч тонн в год. Такие данные привели специалисты научно-исследовательской станции «Океаническая», работающей на Шокотане. Ученые круглый год собирают информацию о запасах сардины, скумбрии, сайры, минтая, трески и сельди. Этими сведениями пользуются для подготовки прогнозов промысла и расчета допустимых объемов добычи. Во ВНИРО отмечают, что рост отрасли связан с развитием береговой переработки и увеличением флота с охлаждаемыми трюмами. Жители Сахалинской области стали чаще покупать жилье в ипотеку. По данным Банка России, за первое полугодие объем выданных жилищных кредитов превысил 11 миллиардов рублей, почти на треть больше, чем год назад. Половина средств направлена на покупку квартир в новостройках, еще 1,5 миллиарда рублей на строительство и приобретение индивидуальных домов. При этом просроченная задолженность остается низкой – всего 0,8%. Певец Ваня Дмитриенко официально вошел в Книгу рекордов России. Он стал самым молодым артистом, который дал сольный концерт на большой спортивной арене Лужников. На момент выступления музыканту было всего 20 лет и 9 месяцев. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Илья Обломов.
1: Открыли этот музыкальный час легендарный Bruno Mars, а дальше продолжим слушать целый каскад музыкальных исполнителей, которых мы знаем, которые приходятся нам по душе, которых, может быть, мы не очень сильно любим и не принимаем эту музыку, но самое главное, что у них есть свой слушатель, у них есть свои фанаты, есть свои поклонники, и очень здорово, что много разных музыкальных композиций, много разных музыкальных направлений и у одних, у вторых, у третьих есть свой слушатель. Это очень здорово. Для всех в области радио СТВ работает 24/7, 365 дней в году, а может быть 366, как повезет. Ну и, конечно, еще один час я вместе с вами. Меня зовут Илья Обломов. Я уверен, дорогие, что вы сейчас занимаетесь приятными вечерними делами. Может быть, кто-то и в своих автомобилях мотается по вечернему городу. Самое главное, чем бы вы сейчас ни занимались, что бы вы ни слушали, самое главное — получать удовольствие. И мы попробуем его получить из музыкальных планов Girls Aloud, Alicia Keys, Kings of Leon, а также проект AGR и работа Vic уже совсем скоро. Ну и в этом часе обязательно расскажу о погоде на завтрашний день. Давайте подготовимся как следует и будем информационно подкованными. Всем прекрасного и теплого вечера вместе с Первым областным.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: thank you is how it should have gone. I should stay strong. Это проект AGR, их работа Week в эфире Первого областного. И песня Week инди-поп-группы AGR — это один из самых главных, самых узнаваемых хитов коллектива, который принес братьям Мед невероятную известность. AGR очень просто расшифровывается по первым буквам имен этих исполнителей: Адам, Джейк и Райан. И вот этот трек Week, он про слабости. И причем не про те слабости бурных вечеринок, отношениях. Сами музыканты признались, что их личные искушения здесь гораздо прозаичнее в этом треке. Адам слаб перед сладостями, особенно перед желейными мишками. Райан не может оторваться от просмотра сериалов, а вот Джек никогда не может отказать друзьям, когда те зовут его погулять в ущерб сну. Ну и, конечно же, один из самых главных фактов этого трека является то, что буквально за несколько недель количество стримов подскочило с 30 до 100 миллионов без какой-либо ротации на крупных радиостанциях. Парни сделали все сами. И теперь AGR здесь, в эфире Первого областного. Ну а мы продолжаем слушать великолепный плейлист среды. И впереди Радио Киллер, Лен Раймс, Калагера, а также блестящие. Ну и прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 августа, в Ахе без существенных осадков и температура до 22 градусов тепла. В Тымовском ожидается дождь и до 25 выше 0. В Смирных и Углегорске без осадков, в Смирных до плюс 24, в Углегорске до плюс 23 градусов. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске дождь ожидается в первой половине дня. В Тамари и Чехове 24, в Невельске и Хомске 23 градуса тепла. В Северокурильске без осадков до плюс 15, в Курильске до плюс 24, и также осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без существенных осадков, температура составит от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем, 6 августа, в областном центре временами ожидается дождь, и в течение дня столбики термометров поднимутся до отметки плюс 22, плюс 24 градуса. Ветер будет дуть юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла Liquimoly и Matiuль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Чао, Бамбина, это группа «Блестящие» в эфире Первого областного. Время на часах 20:40 и 5 августа у нас на календаре, 2026 год. А вот 45 лет назад, с 1 по 7 августа 81 года, на острова обрушился тайфун Филлис. Я думаю, те, кто постарше, помнят прекрасное событие тех дней. За неделю выпало 3 месячных нормы осадков, и весь юг Сахалина боролся, потом долго боролся с последствиями этого ужасного тайфуна. И город, и не только Южно-Сахалинск, но и Аниву, и Корсаков, и другие города, поселки приходилось буквально восстанавливать и просушивать очень-очень долгое время. Подписан я на телеграм-канал «Сахалинские истории», который прямо сейчас рассказывает о событиях того дня и публикует фотографии того дня. Я этого не застал, но, глядя на фотографии, это какой-то просто кромешный ужас. Надеюсь, обойдемся в этом году без всяких таких катаклизмов и будем двигаться дальше. Кстати говоря, о погоде на завтрашний день расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь и температура до 23 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске без осадков, в Ногликах до плюс 21, в Поронайске до плюс 18. В Красногорске и Макарове в первой половине дня ожидается дождь. В Красногорске до плюс 23, в Макарове до 19 градусов выше 0. В Долинске и Охотском временами небольшой дождь с температурой до 26 со знаком плюс. В Корсакове и Аниве дождь, и в Корсакове до плюс 23, в Аниве до плюс 26 градусов. В Малокурильском и Южнокурильске завтра погода будет без осадков и температура до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков. Столбики термометра в течение темного времени суток покажут температуру от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем временами дождь и от плюс 22 до плюс 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Это Аяс и его работа «Реплей» в эфире Первого областного. Многие россияне сталкиваются с таким явлением, как кризис середины недели. Это когда наблюдается упадок сил и уровня энергии. И об этом сообщила половина респондентов соответствующего опроса. Критичным днем, когда резко заканчиваются силы, респонденты, конечно же, назвали среду. И слава богу, что эта среда уже подошла к своему логическому завершению. Осталось всего пару часов до того момента, когда мы с вами будем устраивать поудобнее в своих любимых кроватках и предаваться объятиям Морфея. Ну и готовиться, конечно же, к новому трудовому дню, который обязательно начнется достаточно позитивно вместе с нашим утренним облобластным шоу. Артем Бушаев, Женя Милых вас будут приветствовать завтра с 7 часов утра по сахалинскому времени. Поэтому проснулись, включили радиоприемник, настроенный на волну Первого областного, и заряжаемся настроением, слушаем интересные новости и, конечно же, начинаем свой новый трудовой день вместе с радио АСТВ. До конца этого музыкального часа «Отпетые мошенники» диджей Слава. Ну и, конечно же, делайте приемник на правильную громкость, чтобы это был великолепный музыкальный фон.
1: От радио нашего города к Первому областному. Радио АСТВ. 20.

0: Среда подошла к своему логическому завершению. Моя смена тоже подходит к своему логическому завершению. Ну, а у нас с вами еще остается свободных пару часов до того момента, как мы начнем видеть прекрасные и яркие сны. Я вам желаю теплого летнего вечера, дорогие. И обязательно услышимся с вами уже в эту пятницу в 16:00 здесь, в эфире Первого областного. Меня зовут Илья Обломов. Пускай у вас все будет хорошо, пускай все получается. И самое главное, будьте счастливы. Обнимаю, буду скучать, обещаю. И, конечно же, желаю вам добрых снов. Это Радио АСТВ. Всем счастливо, до пятницы. И традиционное пока-пока.
1: Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта fp5.ru, завтра, 6 августа, на территории Сахалинской области и на Курильских островах следующая погода. В Ахе без существенных осадков, здесь до 22 градусов тепла. В Тымовском ожидается дождь и до плюс 25. В Смирных и Углегорске без осадков, в Смирных до плюс 24, в Углегорске до 23 градусов тепла. В Тамарии, Чехове, Невельске и Хомске в первой половине дня ожидаются осадки. В Тамарии, Чехове до плюс 24, в Невельске и Хомске до 23 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков до плюс 15, в Курильске без осадков и до 24 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Завтра днем 6 августа в Южно-Сахалинске ожидается временами дождь и температура в течение дня 22-24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
4: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
5: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2 500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь и до плюс 23 градусов, в Ногликах и Поронайске – без осадков. В Ногликах – до 21, в Поронайске – до 18 градусов тепла. В Красногорске и Макарове – дождь в первой половине дня, в Красногорске – до плюс 23, в Макарове – до плюс 19 градусов. В Долинске и Охотском временами небольшой дождь и воздух прогреется до плюс 26. В Корсакове и Аневе также ожидается дождь, в Корсакове до плюс 23, в Аневе до плюс 26 градусов тепла. В Малокурильском, а также Южно-Курильске погода ожидается без осадков. Здесь столбики термометра покажут до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура от 20 до 22 градусов в темное время суток. Завтра днем, 6 августа, в областном центре временами дождь и температура от плюс 22 до плюс 24 градусов. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: областное.
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта fp5.ru, завтра, 6 августа, на территории Сахалинской области и на Курильских островах следующая погода. В Ахе без существенных осадков, здесь до 22 градусов тепла. В Тымовском ожидается дождь и до плюс 25. В Смирных и Углегорске без осадков, в Смирных до плюс 24, в Углегорске до 23 градусов тепла. В Тамаре, Чехове, Невельске и Хомске в первой половине дня ожидаются осадки. В Тамаре и Чехове до плюс 24, в Невельске и Хомске до 23 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков до плюс 15, в Курильске без осадков и до 24 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Завтра днем 6 августа в Южно-Сахалинске ожидается временами дождь и температура в течение дня 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
3: Реклама.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь и до плюс 23 градусов, в Ногликах и Поронайске – без осадков, в Ногликах – до 21, в Поронайске – до 18 градусов тепла. В Красногорске и Макарове дождь в первой половине дня, в Красногорске до плюс 23, в Макарове до плюс 19 градусов. В Долинске и Охотском временами небольшой дождь и воздух прогреется до плюс 26. В Корсакове и Аневе также ожидается дождь, в Корсакове до плюс 23, в Аневе до плюс 26 градусов тепла. В Малокурильском, а также Южно-Курильске погода ожидается без осадков. Здесь столбики термометра покажут до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура от 20 до 22 градусов в темное время суток. Завтра днем, 6 августа, в областном центре временами дождь и температура от плюс 22 до плюс 24 градусов. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта fp5.ru, завтра, 6 августа, на территории Сахалинской области и на Курильских островах следующая погода. В Ахе без существенных осадков, здесь до 22 градусов тепла, в Тымовском ожидается дождь и до плюс 25. В Смирных и Углегорске без осадков, в Смирных до плюс 24, в Углегорске до 23 градусов тепла. В Тамаре, Чехове, Невельске и Хомске в первой половине дня ожидаются осадки. В Тамаре и Чехове до плюс 24, в Невельске и Хомске до 23 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков до плюс 15, в Курильске без осадков и до 24 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Завтра днем 6 августа в Южно-Сахалинске ожидается временами дождь и температура в течение дня 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь и до плюс 23 градусов, в Ногликах и Поронайске – без осадков. В Ногликах – до 21, в Поронайске – до 18 градусов тепла. В Красногорске и Макарове – дождь в первой половине дня, в Красногорске – до плюс 23, в Макарове – до плюс 19 градусов. В Долинске и Охотском – временами небольшой дождь и воздух прогреется до плюс 26. В Корсакове и Аниве также ожидается дождь, в Корсакове до плюс 23, в Аниве до плюс 26 градусов тепла. В Малокурильском, а также Южно-Курильске погода ожидается без осадков. Здесь столбики термометра покажут до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура от 20 до 22 градусов в темное время суток. Завтра днем, 6 августа, в областном центре временами дождь и температура от плюс 22 до плюс 24 градусов. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
0: Реклама.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ловец снов.

Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: ТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: И когда на нежданно с утра напротив входа в метро мы встретились случайно, одни на перекрестке миров.

0: Самое время начинать это утро вместе на волне радио СТВ. Всем доброе утро. Далее вас ждет свежий актуальный выпуск новостей на Сахалине и Курилах. 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. 24 семьи в селе Краснополе Углегорского района получили новые квартиры по программе расселения аварийного жилья. Ключи новоселам во время рабочей поездки в район вручил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Трехэтажный дом построили на улице Юбилейной. Все помещения с ремонтом, сантехникой, электроплитами и водонагревателями. Во дворе оборудовали детскую площадку. За последние 5 лет новое жилье в области уже получили более 25 тысяч человек. В крупнейшем угольном терминале Сахалинской области в Шахтерске продолжают экологическую модернизацию. Главным изменением стал запуск закрытого магистрального конвейера длиной 23 километра, который заменил перевозку угля автотранспортом. На объекте также устанавливают новые системы пылеподавления, автоматический мониторинг качества воздуха и современное оборудование, предотвращающее попадание угольной пыли в море. Вылов рыбы в Южно-Курильской зоне за последние 10 лет увеличился более чем в 3 раза – со 117 до 379 тысяч тонн в год. Такие данные привели специалисты научно-исследовательской станции «Океаническая», работающей на Шокотане. Ученые круглый год собирают информацию о запасах сардины, скумбрии, сайры, минтая, трески и сельди. Этими сведениями пользуются для подготовки прогнозов промысла и расчета допустимых объемов добычи. Во ВНИРО отмечают, что рост отрасли связан с развитием береговой переработки и увеличением флота с охлаждаемыми трюмами. Жители Сахалинской области стали чаще покупать жилье в ипотеку. По данным Банка России, за первое полугодие объем выданных жилищных кредитов превысил 11 миллиардов рублей, почти на треть больше, чем год назад. Половина средств направлена на покупку квартир в новостройках, еще 1,5 миллиарда рублей на строительство и приобретение индивидуальных домов. При этом просроченная задолженность остается низкой, всего 0,8%. Певец Ваня Дмитриенко официально вошел в Книгу рекордов России. Он стал самым молодым артистом, который дал сольный концерт на большой спортивной арене Лужников. На момент выступления музыканту было всего 20 лет и 9 месяцев. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Ну что, друзья, если говорить о том, что время летит незаметно, быстро, то невозможно не согласиться с этим высказыванием. И тем временем на дворе четверг и последний рывок, и мы снова окажемся в выходных днях этого лета. И пусть именно для вас все пройдет по меньшей мере ровно и своевременно. Доброе утро, мой прекрасный слушатель. Меня зовут Жень Милых, это Радио СТВ. Начинаем это утро вместе. Спонсор нашего утреннего шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный». Приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Напоминаю о том, что в конце, под занавес этого часа, у нас случится игра, которую все так сильно ждут. Игра «Жевать, не переживать». Ее не пропускайте, обязательно участвуйте. И также через пару мгновений ваш астрологический прогноз. Начинаем.

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. Транспортная «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Пронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, овны, настроение будет уверенно держаться на самом высоком уровне. Тельцы, внимательность, качество, которое вам сегодня необходимо. Близнецы, пускать что-то на самотек не вариант, возьмите ситуацию в свои руки. Раки, ваша миссия на сегодня растормошить друзей и куда-нибудь сходить. Львы, в поиске смысла жизни не упускайте простые удовольствия. Девы, сегодня сведите к минимуму общение по телефону и переписку в социальных сетях. Весы, пора разрушить преграду между вами и вашими желаниями. Скорпионы, чем чаще вы будете думать, что все отлично, тем выше вероятность того, что все так и будет. Стрельцы, не давайте лишний раз пользоваться вашей добротой. Козероги, сегодня вас все слушают и слушаются. Водолеи, все настолько хорошо, что даже хочется поискать подвох. Рыбы, звезды сегодня нарекают вас везунчиками. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Так, ну что, друзья, время пролистать интернет, найти парочку интересных новостей и рассказать о них вам. Есть новостей, которые я выделила для того, чтобы поделиться с вами. И вот если, например, у вас дома есть собачка или, ну, кот, возможно, и он...

боится оставаться дома одна или один, да, то есть выход, друзья. Такса боялась оставаться дома одна, и на помощь пришел манекен. Собака страдала так, как могла спать только на хозяине, поэтому владельцы посадили в гостиной куклу в одежде главы семейства, и невероятно, но это сработало. Теперь, когда никого дома нет, такса уютно спит на манекене. Выход все-таки нашелся, креативный подход хозяев сработал. Ну, мы рады. Так что, если вдруг, то примите к сведению, что можно и так. Так, следующая новость, главная новость, мне кажется, этого дня. Одиноких россиянок хотят освободить от работы в пятницу, да? Сейчас все девчонки задумались, нужен ли им парень, потому что свободная пятница никому не помешает. Общественники считают, что у этой категории граждан должно быть больше времени на уход за собой.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Так, ну что, друзья, доброе утро. Мы сейчас будем играть. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазин «Аферны» приглашает вас в новый красивый магазин на цокольном этаже в Мегаберёзке. Еще больше товаров, еще больше выбора для вас и вашей семьи. Ваш выбор верный. У нас есть игрок на сегодня. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Светлана.
1: Светлана, подскажите, знаете ли в каком-то большом таком объеме песни нашей эстрады?
2: Ну, знаю. Наверное.
1: Большинство или так вот? Ну, какие-то знаю.
2: Более, наверное, старых песен.
1: Старых песен. Хорошо, но песня сегодня достаточно старая, можно так сказать. Не сильно, конечно, старая, но уже такая, знаете, повидавшая вид. Да. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, отгадать все-таки тот самый отрезок, да, который заживала кассета наша. Ее нужно будет
2: проговорить,
1: да, и понять, что же там было зажевано. Так, ну что, если все готовы, то мы начинаем. Да, готовы?
2: Готовы.
1: Все, поехали. Так.
2: Это Валерия.
1: Все верно. Здесь нужно отгадать именно слова. Что заживало? Ну, попробуйте пропеть вот у себя в голове или вот для нас. И что же там дальше? Возможно, ваш мозг вспомнит.
2: А вариантов нет, да?
1: Вариантов нет.
2: И я что-то аж

0: ожидаю, сообщаю.
1: Давайте вместе с Валерией попробуйте сейчас спеть. Возможно, у вас получится продолжить, хорошо?
0: Да. Помни свою ошибку, но сердцу уже
1: не важно. И? Сердцу уже не важно, и? Ну, рифма какая-то должна быть.
0: Понимаю.
1: Угу.
0: Сердцу уже не важно.
1: И?
0: Ой, что-то не могу, я так разволновалась.
1: Светлана, ну да. В следующий раз не волнуйтесь, и у вас все получится. Давайте послушаем,
0: давайте.
1: Как же там поется на самом деле.
0: Помни свою ошибку, но сердцу уже не важно, и я ошибаюсь дважды.
1: Ну, я ошибаюсь дважды, конечно, конечно. Просто нужно было спеть это. Вот. И тогда бы у вас все получилось.
0: Спасибо.
1: Светлана, не расстраивайтесь.
0: Не-не-не, хорошего дня, спасибо.
1: И вам хорошего дня. Наверняка в следующий раз у вас все получится. Я в это верю. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Аферный», партнер проекта «Карта Сахалинца». У нас игра «Жевать, не переживать» по будням. В это самое время участвуйте.
2: Жевать!

0: На следующий музыкальный час там вас ждет свежий актуальный выпуск новостей на Сахалине и Курилах в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: У микрофона Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. В начале выпуска коротко о главных событиях. На островах одобрили новые места для рыбалки в 2026 году. 10 килограммов мусора собрали у реки Красносельской. Автомобиль загорелся после столкновения в Южно-Сахалинске. Сахалинским рыбакам-любителям стали доступны новые официальные места для лова. Как сообщает Сахалинское министерство рыболовства, по поручению губернатора Валерия Лимаренко дополнительно согласованы популярные локации. Власти также напоминают о строгих правилах. Суточная норма вылова горбуши составляет всего 5 хвостов, а за маскировку браконьерства под любительскую рыбалку можно лишиться доступа к этим местам. На этот раз одобрены участки, которые традиционно пользуются спросом у местных жителей. В Долинском районе севернее и южнее реки Найба, в Анивском районе в районе реки Таранай. Актуальную карту разрешенных мест и все обновления можно посмотреть на официальном сайте Министерства по рыболовству Сахалинской области. В Новоалександровске привели в порядок берег реки Красносельской. К инициативе присоединились около 20 неравнодушных горожан. Всего за час активной работы участники собрали около 10 килограммов бытовых отходов, очистив значительную часть прибрежной полосы. Главными организаторами стали сотрудники Центра народной культуры «Радуга». Они впервые вышли за территорию учреждения, чтобы облагородить популярное место отдыха горожан. Автомобиль загорелся после столкновения в Южно-Сахалинске. Авария произошла вечером 6 августа на пересечении улиц Бумажной и Ленина. Как произошло ДТП, пока неизвестно. Но очевидцы отметили, что белый седан полыхнул открытым пламенем. Островитяне бросились на помощь, стали сбивать огонь с помощью огнетушителей. Через несколько минут на место прибыли полицейские. Подробности происшествия, а также наличие пострадавших, уточняется. Новое колесо обозрения в городском парке Южно-Сахалинска должны установить уже в этом сезоне. Ожидается, что объект будет смонтирован и запущен к празднованию Дню города. Помимо этого, в ближайшее время парк пополнит еще 5 новых аттракционов. Их уже закупили и частично доставили в островную столицу. Работы ведут в рамках концессионного соглашения с инвестором. Особое внимание уделяют качеству прилегающих территорий. Под новыми объектами и вокруг них специалисты заменят покрытие. Также в планах обновления пешеходных дорожек. В этом году хотят заменить те участки, где не проходят инженерные коммуникации. Московский свадебный фотограф лишилась 400 тысяч рублей. Причиной стала заклинившая челюсть жениха. Он неудачно откусил каравай, а автор контента решила опубликовать видео с инцидентом в своих соцсетях. Это очень не понравилось невесте, которой пришлось удалять контент с других аккаунтов. Поэтому она просто отсудила у фотографа 400 тысяч рублей. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 23 градуса. На этом у меня все. В студии была Дарья Пишунова. Услышимся через час.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактнаяслужба.рф.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

Ну что, самое время вкусностей и сладостей, а именно час общения уже стартует на волне радио СТВ. Всем доброе утро, меня зовут Жень Милых, мы начинаем. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный» – всегда прямые поставки, только свежие и качественные продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный». Друзья, у нас для вас есть, значит, тема, вопрос. Напишите или расскажите, что бы вы хотели купить, но вас душит жаба. Такой вопрос назрел на сегодня для вас. Есть у нас мессенджер Макс 8-900-660-1505. Также есть группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Участвуйте обязательно, присылайте свои комментарии, ведь сегодня за самый лучший комментарий, который мы озвучим в эфире, вы получите подарки, островные сувениры от магазина «Мерча Сахалин» на горном воздухе. Ну, а уже в пятницу, завтра, мы среди всех, кто выиграл на этой неделе сувениры, разыграем главный приз – поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалина». Магазин «Мерча Сахалин» находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий», работает ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch.defisach.ru. Вот такая информация для вас, друзья, поэтому обязательно подключайтесь, принимайте участие, пишите свои комментарии, я жду уже сейчас.

0: еще.
1: Так, друзья, ну что, 8 часов и 29 минут, время Сахалинска. Мы продолжаем ваши сообщения принимать к нам в мессенджер Макс 8 900 660 15 05. Также в группу ВКонтакте Радио СТВ и на наш телеграм-канал Радио СТВ. У нас тема сегодня интересная. Что бы вы хотели себе купить, но вас душит жаба? Задушила негодяйка. И вот от Светланы сообщение: доброе утро. Доброе утро, жаба душит потратить на отпуск с семьей от 300 тысяч и больше всего за 14 дней. На нашем острове море ничем не хуже. Конечно, когда такая цифра нарисовывается, думаешь, да и на Сахалине неплохо отдохнуть. А вообще, да, в наши времена вывести семью в отпуск – это уже уровень, я вам скажу. Так, есть сообщение от Николая. Доброе утро, наше любимое радио СТВ, Чехов-Сахалинский. Меня никогда жаба не давит. Просто иной раз не хватает денег. Ну, тогда поднакопить, и все, можно себе купить то, что давно хотели. Так, доброе утро от Натальи. Очень хочется проигрыватель с виниловыми пластинками. О да, Наталья, я с вами в теме. Но жаба давит вместе со мной. Хотя этот ретро-аппарат мама лет 13 назад отдала со всеми пластинками безвозмездно. От этого обиднее еще больше. Кстати говоря, вот все вещи, которые мама отдала, я до сих пор ей припоминаю. Какая-то там кожаная куртка с выбитым орлом на спине. Такая вообще, такое качество было невероятное. Привозили ее там тоже откуда-то из-за границы. И вот эти все вещи тоже раздали безвозмездно. А теперь смотрите, да, какой раритет. Виниловые пластинки тоже дорого стоят. Поэтому, конечно, если уж совсем сильно хочется, все-таки, считаю, нужно себе позволить побаловать себя и прикупить то, что давно хочется. Так, вот Александра сообщение. Доброе утро. Жаба давит на покупку спи.

Тюнинга. Рыбаки поймут для ловли в море с берега. Вы знаете, Александр, я вот тоже недавно увлеклась рыбалкой и понимаю примерно, о чем вы говорите. И сейчас смотрю ролики, где, значит, рыбаки открывают огромные сундуки, у них там куча блестен, интересных каких-то наживок, какие-то интересные удочки, красивые, с какими-то... Я уж не знаю, я терминологию рыбаков не знаю, поэтому простите меня, пожалуйста, те, кто слушает и думает, ну скажи уже это слово. В общем, я вас тоже понимаю, но... Опять же, считаю, что все-таки, если уж сильно хочется, да, надо себя радовать. Так, друзья, обязательно напишите свои варианты, что бы вы давно хотели купить, но вас душит жаба, от которой нужно избавиться. У нас есть мессенджер Макс 8-900-660-1505, есть группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Пишите и туда, куда угодно. И я напомню, что за самый лучший интересный комментарий подарим сегодня сувенир от магазина «Мерчи Сахалин». Сахалин – это не только место на карте, но и стиль. Его можно найти в магазине «Мерчи Сахалин» на нижней станции горного воздуха. Друзья, в пятницу разыграем главный приз – поло или ветровка от магазина «Мерчи Сахалин» среди тех, кто на этой неделе выиграл сувениры. Поэтому обязательно пишите свои варианты, буду ждать.

Ох, ну что, Джоанна Бойс, релакс, полный релакс на волне радио Айс ТВ, ведь мы прямо сейчас с вами обсуждаем нашу утреннюю тему, что бы вы хотели себе купить, но у вас душит жаба, негодяйка такая, зачем она это делает, непонятно, но все же напишите обязательно свои варианты. У нас есть мессенджер Макс 8 900 660 15 05, группа ВКонтакте радио Айс ТВ, наш телеграм-канал радио Айс ТВ тоже имеется, обязательно напишите. И напомню, что за самые яркие комментарии мы сегодня дарим призы от магазина мерча «Сахалин». А завтра уже, если у вас получится выиграть сегодня, у вас будет возможность выиграть поло или ветровку от наших партнеров. Спонсор нашего утра – сеть социальных магазинов «Верные» специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина, говядина 500 рублей за килограмм, масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну и приступаем к вашим сообщениям. Ксения написал: «Доброе утро. Хочу фритюр, но жаба душит. Пользуюсь кастрюлькой по старинке, но это не то». Да-да-да, есть такое. Вообще вот эти вот все, так назовем их, гаджеты для кухни, да, какие-то специальные сковородки, какие-то специальные резалки и так далее, тоже каждый раз думаю: так, ну, надо купить, знаете, этот комбайн, который вот на Новый год очень актуален, когда нужно нарезать большое количество салатов, но потом думаешь: ну, раз в год он мне, зачем он мне нужен, чтобы я им пользовалась раз в год, и этот раз в год я каждый раз думаю: нужна эта штуковина, чтобы все резалось само. Так, есть сообщение еще у нас. Доброе утро. Вот мне, меня никогда не жаба не давит. Захотела — купила. Ну, если, конечно, еще и деньги есть. А так не нужно жабу призывать к себе. Надо ее просто прибить. Привет с Чехова. Чехову большой привет. Хороший подход насчет жабы у вас, конечно, Дарья. Мне в целом это импонирует. Я в целом, знаете, вот на вашей стороне немного. Хотя есть все-таки вещи, которые думаешь: ну, на разок, что ли? Ну, зачем на разок? А потом каждый раз, когда что-то, какой-то момент случается, все-таки вспоминаешь про эту жабу и думаешь: ну, зачем вот она меня тогда, конечно, замучила. Так, еще есть сообщение. Доброе утро. Хочу остров в теплых морях, но жаба душит. Да-да-да. Так мы вам и поверили, что именно жаба вас душит в этот момент. Так, доброе утро. Жаба давит. Купить икру очень дорогая, хотя живем на рыбе. Ловить запрещено, а покупать дорого. Пойду заниматься плохими делами, по всей видимости. Александр, ай-яй-яй, нельзя такого делать. Пускай жаба тогда сидит на вас дальше. А, так, Александр написал: я вообще считаю так: если есть возможность что-либо купить, надо покупать, потом будет дороже. Александр, ваши слова запишем где-то, да, на видном месте, и будем читать это по утрам как мантру. Поэтому всех призываю мыслить как Александр, но при этом призываю еще написать свои варианты на наш мессенджер Макс 8 900 660 15 05, группа ВКонтакте Радио СТВ, там тоже можно оставить свои комментарии, и наш телеграм-канал Радио СТВ также работает. Что бы вы хотели себе купить, но вас душит жаба?

0: как же мы без информации о погоде на сегодняшний день? Поэтому давайте приступим и озвучим ее для вас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 6 августа, в Александровске-Сахалинском. Сегодня небольшой дождь, плюс 23, в Ноугликах без существенных осадков, 22 тепла, в Поронайске без существенных осадков, около 20 тепла. В Красногорске и в Макарове сегодня небольшой дождь, плюс 23, в Долинске слабый дождь, 26 тепла, в Охотском небольшой дождь и 24 со знаком плюс. В Корсакове в первой половине дня сегодня дождь, плюс 22, в Аниве слабый дождь и 26, в Малокурильском и в Южно-Курильске сегодня без осадков, около 20 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске возможен кратковременный дождь, температура днем 23-25 выше 0, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Обувь подросткам и для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Нет, ну, конечно, хочется, чтобы, когда делаешь какую-то покупку очередную, долгожданную, ну, или импульсивную, неважно, чтобы из-за угла никакая жаба не выглядывала, да? Но бывают моменты, что все-таки душит жаба. Именно на эту тему мы сегодня с вами общаемся. Что бы вы хотели себе купить, но вас душит негодяйка жаба. Есть сообщение у нас. Доброе утро. Вот сижу в мерче Сахалин в массажном кресле Ямагучи, а потом бах, просыпаюсь, ни кресла, ни мерча. Но если уж по креслу жаба давит, то получить мерч шансы есть благодаря вам. Да, все верно вы говорите. Да и кресло, знаете, Ямагучи тоже пускай появится все-таки в вашей жизни, раз это ваша мечта. Так, Анюта написала: «Доброе утро. Всегда летом мысли о покупке классного, качественного мангала, но из года в год на природу с простеньким алюминиевым быстро собрал и быстро разобрал». Да-да. А это, кстати, вот каждый год нас тоже преследует, что как только начинается лето, думаешь: так, мы, значит, купим себе классную палатку этим летом, все зарядим, чтобы кухня была походная, чтобы вентилятор был портативный, да, внутри палатки, и какие-то вот умывальник электрический, что-то, какие-то вещи всегда хочется купить, но как только заканчивается лето, все, эти мысли уходят. Ну и каждое лето приходит жаба и напоминает о том, что, ага, лето опять уже в самом разгаре, остался месяц до лета, зачем уже это покупать? Так, дальше сообщение. Жаба не будет душить, если поставить цель и идти к ней целенаправленно. Пусть даже на это понадобится определенное количество времени. Я так и делаю. Вау, здорово. Отличный комментарий, прекрасное напутствие для всех нас с вами, друзья. Доброе утро. От Дмитрия. Давила жаба купить вертикальный отпариватель. Я победил жабу и купил. Через 2 недели сломался. Прошел год, начался второй раунд. Жаба. Я отпариватель купил опять. И через 2 недели опять сломался. С тех пор я завязал с отпаривателями. Жаба победила. Так, Дмитрий, ну здесь уже, наверное, дело даже не в жабе, а в... возможно, в качестве использования или в производителе что-то, может быть, пошло не так. А может быть, и действительно, отпариватель – это не ваше. И жаба просто вам намекала. Так, далее сообщение. Доброе утро. Вот меня вообще жаба не давит, захотела. Леха все купил. Да? Как-то так. Алексей, я думала, что у вас какой-то есть Леха, а вы и есть Леха тот самый. Лех, а вы всем так или только для себя? Вопрос у меня просто. Так, что? Ну что, друзья, у нас есть еще комментарии, но я их оставлю на закуску. Я напомню, что за самый яркий, интересный комментарий сегодня кто-то получит сувенир от магазина «Мерчи Сахалин», а в пятницу возможность выиграть главный приз «Поло» или ветровку от магазина «Мерчи Сахалин». Ребята из магазина находятся на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий», работают ежедневно с 11 до 20.00. Это официальный мерч «Сахалин Маяк России», доступен на merch.defisach.ru. И напомню, что вы можете приобрести в этом магазине не только какие-то сувениры для своих друзей, но и для себя что-то приобрести, приодеться, футболки, худи, ветровки и так далее. Заходите обязательно, заглядывайте, смотрите, выбирайте. Ну а я жду ваших сообщений. Мессенджер Макс 8 900 660 15 05, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Время еще есть что-то написать, я жду.

Всем доброе утро, 8 часов 51 минута, время Сахалинское. У нас есть несколько сообщений, которые мне хотелось бы зачитать в эфир. Напомню тему нашего утреннего часа. Что бы вы хотели себе купить, но вас душит жаба. Давно хотел купить дорогую чудо-швабру, но душила жаба. Вспомнил, что такой швабры нет у родителей. И купил в ту же минуту без сожаления. На родителях экономить нельзя. Вообще, когда что-то покупаешь для кого-то, ну, лично у меня, мне гораздо приятнее и спокойнее делать покупку, потому что я знаю, что я буду это дарить человеку, делать ему приятно, и неважно, нужна была ему эта вещь, не нужна была, ведь самое главное – это внимание. А вы молодец, да, на друзьях, на родителях экономить нельзя, это правда. Так, что еще у нас есть из сообщений? Давайте-ка пробежимся, посмотрим. Пока сообщений нет, смотрите-ка. Хотя было очень много. Но вот на данный момент почему-то сообщение... А, нет, есть, все, обновилась страничка, все отлично. Значит, от Марии сообщение. Доброе утро, прям тема моего дня. На одном маркетплейсе увидела кухонный стул, кухонные стулья деревянные, с мягкой круглой спинкой. Цвет, ну, просто огонь. Но есть одно но. Наши стулья еще в хорошем состоянии, да и покупали их недавно. Зная себя, уже думаю, куда деть старые. Когда видишь что-то еще лучше того, что у вас есть, думаешь, да? Как расстраиваешься в этот момент? Думаешь, ну, где эти стулья были раньше, когда мы покупали вот эти? А ведь эти еще совсем новые. Ну, разве можно их выбросить? Нет, ну, надо пристраивать, кому-то отдавать, дарить. И говорить, что это новые. Так, доброе утро. Хочу давно купить 3D-принтер с соплами. Не знаю, что это такое, но что-то очень важное. Он примерно стоит 159-200 тысяч рублей. Для моего творчества очень необходимо, чтобы очень мало было отходов, а еще сушку для филамента, а еще мини-машинку типа скутера, чтоб легко было передвигаться по пробкам. Очень много у вас, конечно, желаний, и я думаю, что что-то из этого все же можно для себя купить, порадовать себя любимую. Обязательно сделайте это, мы будем за вас только рады. Ну что, друзья, давайте-ка я уйду на небольшую паузу для того, чтобы подвести итоги и выбрать главного претендента на обладание поло или ветровки, которую мы разыграем в пятницу. Ну а сегодня этот человек получит сувенир от магазина «Мерча Сахалин». Ребята предоставили нам подарки для наших слушателей. Большое им спасибо за это. И хочу напомнить о том, что магазин «Мерча Сахалин» работает ежедневно с 11 до 20.00. Находится он на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Мультибрендовый магазин. Там можно приобрести оригинальные футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов, а также уникальную одежду, аксессуары и сувениры островного бренда «Сахалин Маяк России». Гордись Сахалином, носи его с собой. Друзья, я ухожу на перерыв и возвращаюсь уже с победителем. Ну, а если есть желание добавить что-то, да, и получить возможность выиграть сувенир, то все же напишите. Еще чуть-чуть времени осталось. 8 900 660 1505. Это мессенджер Макс, группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Hey,

0: Так, ну что, друзья, самое время подвести итоги и рассказать о том, кто стал победителем этого часа. Ну, прежде зачитаю парочку сообщений, которые залетели под занавес этого часа. Я хотела себе ортопедические подушки, но почему-то душила жаба их купить. В итоге я все-таки их купила на день рождения друзей, но задушила жаба им дарить. В итоге оставила себе, а им другой подарок купила. Ну, молодец, тоже надо иногда себя радовать, оставлять подарки, которые были предназначены кому-то другому. Так, еще сообщение. Каждое лето хочу купить электросамокат, а жаба квакает. Зачем у тебя машина? Сел да поехал. Но так и не купил. Но иногда беру в прокат самокат и еду на работу на нем. Но тоже вариант. В целом, купите уже себе самокат, радуйте себя. Так, ну что, есть у нас победители. Мне кажется, что этим человеком стал тот, кто написал сообщение. Вот сижу в мерче Сахалин, в массажном кресле, Ямагучи, а потом бах, просыпаюсь, ни кресла, ни мерча. Но если по креслу жаба давит, то получить мерч шансы есть благодаря вам. Все, шанс у вас есть, вы становитесь претендентом на обладание главного приза. Это поло или ветровка от магазина «Мерчи Сахалин». Есть сувениры, которые потом лежат в ящике, а есть вещи, которые хочется носить. И вот магазин «Мерчи Сахалин» на горном воздухе как раз про второе. Друзья, всем спасибо за ваши сообщения. Мы переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах. 9 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине учредили новый знак отличия. Островные гостиницы переходят на новый формат работы и новые муралы появились на стенах островной столицы. Больше 10 тысяч человек в островном регионе наградят почетным знаком отличия доброволец Сахалинской области. Его учредили по поручению Валерия Лимаренко. Первые 11 наград уже нашли своих героев, серебряных волонтеров. Сегодня для многих сахалинцев и курильчан слова «волонтер» и «доброволец» – это не пустой звук, и статистика это доказывает. На платформе крупнейшего сообщества волонтерских центров, НКО и Институтов общественного развития России «Добро РФ» зарегистрировано больше 31 тысячи жителей Сахалина и Курил. Сахалинские гостиницы переходят на онлайн-систему заселения в номера. Это касается отелей, чей номерной фонд превышает 50 комнат. Новая система заметно облегчает процесс заселения и сокращает время на ресепшене. При этом формат паспортного контроля не отменяют. Такие нововведения делают отдых на островах комфортнее и современнее, считают в региональном министерстве туризма. Южно-Сахалинск пополнился еще двумя художественными картинами на одной из городских стен. В островной столице появились муралы, посвященные окончанию Великой Отечественной войны на Сахалине. На первом жители с цветами встречают своих освободителей. На втором схематично нарисовано движение и основные места сражений при освобождении юга острова. В ближайших планах площадку перед муралами облагородить, что станет продолжением сквера защитников Отечества. В России предложили ужесточить наказание для водителей, которые объезжают пробки по обочинам. С инициативой поднять штраф с 2250 рублей до 5000 выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Поводом стали рост числа нарушений и летний всплеск аварийности. Чаще всего такие нарушения фиксируют в Москве, а в 32 регионах, куда не вошла Сахалинская область, обочечников не наблюдают совсем. По данным авторов инициативы, причина может быть в отсутствии камер или устаревших комплексах. Документ направили на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. Имя Лев впервые вошло в тройку самых популярных мужских имен. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются Михаил и Александр. Их позиции за последний год не изменились. Раньше третью строчку делили Иван и Артем, но теперь их потеснил Лев. Некоторые имена, которые еще недавно были востребованы, наоборот, теряют позиции. Так, Кирилл опустился на 17-е место рейтинга, Сергей занял 31-ю строчку, а Денис – 45-ю. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 21. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. Услышимся через час.
3: Выпускники, найти первую работу по полученной вами профессии – не проблема. Вы можете стать участником программы по трудоустройству на квотируемые рабочие места. Для этого подайте заявление в электронном виде через единую цифровую платформу «Работа в России». Получите направление в Центре занятости населения, трудоустройтесь на квотируемое рабочее место. Возможностей больше, чем кажется. Подробную информацию об участии в программе можно получить в региональном агентстве по труду и занятости населения или в Центрах занятости населения.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Ну что, друзья, всем доброе утро, отличного настроения. Меня зовут Женя Милых, и я приглашаю вас в этот увлекательный час. Ну и так как пятница уже на носу, полагаю, вы уже задумались о том, как провести предстоящие выходные грамотно, спланировать свое время для отдыха и пойти туда, куда нужно. Вам в этом поможет наша рубрика, в которой Катя Солдатова расскажет, какие мероприятия нашего города можно посетить и остаться довольным и счастливым. В середине этого часа встречайте рубрику «Двигай летом», ее не пропустите. Через пару мгновений стартует ваш астрологический прогноз. Всем хорошего настроения!

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. Транспортная экспедиция. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Пронайск, Тымовская, Ноглики, Ахат. Сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, овны. Настроение будет уверенно держаться на самой высокой ноте. Тельцы – внимательность, качество, которое вам сегодня необходимо. Близнецы, пускать что-то на самотек не вариант. Возьмите ситуацию в свои руки. Так, следующие раки. Ваша миссия на сегодня – растормошить друзей и куда-нибудь сходить. Львы, в поиске смысла жизни не упускайте простые удовольствия. Девы, сегодня сведите к минимуму общение по телефону и переписку в социальных сетях. Весы, пора разрушить преграду между вами и вашими желаниями. Скорпионы, чем чаще вы будете думать, что все отлично, тем меньше вероятность того, что все так и будет. Стрельцы, не давайте лишний раз пользоваться вашей добротой. Козероги, сегодня вас все слушают и слушаются. Повинуются, хотела сказать. Водолей, все настолько хорошо, что даже захочется поискать подвох. Рыбы, звезды сегодня нарекают вас везунчиками. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817, 510-817.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Следующая точка на карте лета.
1: Август пахнет яблоками, теплой выпечкой и семейными встречами. 19 августа в главной островной библиотеке пройдет фестиваль «Яблочный спас. Всем чудес припас». Гостей ждут мастер-классы по выпечке яблочного печенья, каллиграфии и созданию необычных поделок, а также интеллектуальная игра по русской литературе, семейные конкурсы и, конечно, народные забавы. На площадках фестиваля можно будет сплести поделку, собрать оригами, проверить знания русского языка и познакомиться с книжными новинками. Дополнят праздник, ярмарка сахалинских мастеров и концертная программа. Это хороший повод провести время вместе, вспомнить традиции и просто насладиться атмосферой одного из самых теплых августовских праздников. Приходим на Яблочный спас 19 августа, начало в 16:00. Справки по телефону 8-42-42-45-25-21.
0: Добавим в летний календарь.
1: В Краеведческом музее проходит интересный мастер-класс по росписи футболок и шоперов, где обычная ткань превращается в вещь с нашим островным характером. Участники украсят эко-сумку или футболку авторским рисунком, вдохновленным природой Сахалина. Лосось, медведи, морские волны и другие узнаваемые символы острова будут выполнены в стилистике традиционных орнаментов коренных народов. В результате получится не просто элемент гардероба, а вещь, которая будет напоминать о Сахалине еще долгое время. Краеведческий музей. Мастер-классы проходят весь месяц. Стоимость участия 800 рублей.
0: Двигай летом! Лето само себя не проведет.
1: Косолапые умеют производить впечатление не хуже артистов. Особенно, когда приходит время обеда. 8 августа Сахалинский зоопарк приглашает на показательное кормление бурых медведей. Гости увидят, как медведи Юля и Ваня добывают пищу, проявляют свои природные инстинкты и готовятся к будущей зиме. Специалисты зоопарка расскажут, из чего состоит рацион бурых медведей, зачем им нужна зажировка и почему питание играет такую важную роль в жизни этих животных. После кормления можно будет задать вопросы сотрудникам зоопарка и узнать еще больше о жизни медведей. Приходим посмотреть на кормление косолапых 8 августа в Сахалинский зоопарк. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Так, ну что, давайте послушаем информацию о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 6 августа. Друзья, в Александровске-Сахалинском сегодня небольшой дождь, плюс 23, в Ногликах без существенных осадков и 22 выше 0, в Поронайске без существенных осадков, температура воздуха прогреется там до 20 градусов. В Красногорске и в Макарове небольшой дождь, плюс 23, в Долинске слабый дождь и 26 выше 0, в Охотском небольшой дождь, 24 градуса со знаком плюс. В Корсакове в первой половине дня дождь, плюс 22, в Аниве слабый дождь сегодня и 26 выше 0. В Малокурильском и в Южно-Курильске сегодня без осадков, плюс 20 градусов днем. В Южно-Сахалинске возможен кратковременный дождь, температура днем плюс 23, плюс 25, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Компания Pacific Rim Constructors приглашает на работу вахтовым методом инженера КПА и ОВКВ, слесаря очистных сооружений, рабочих. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Обувь подростками для детей фирмы Капика и Котофей. Рады родители и Карапуз. Обувь нашли в магазине Kids Shoes. Торговый центр Еланский. Телефон 8-914-089-49-99.
7: Одни узнают новости по слухам, другие по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
9: Бизнесу нужен транспорт? «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Ну и слезы, и печаль случаются с нами тогда, когда мы видим очередные перекрытия на дорогах. Ну и опять же, слезы радости случаются тогда, когда мы видим отремонтированные дороги. И обращаем ваше внимание, друзья, что по имеющейся у нас информации к этому часу в связи с технической неисправностью не работает светофорный объект на пересечении улицы Сахалинская и улица Железнодорожная. Примите, пожалуйста, к сведению, будьте внимательны при проезде перекрестка. Также напоминаем, что в планировочном районе Новоалександровск перекрыта для движения улица 2 Комсомольская. Ограничения, связанные с ремонтом на сетях в районе домов номер 10 и 14. Открыть дорогу для проезда планируется в конце рабочего дня 11 августа. Автомобилистов просим с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты. Внимательно следите за дорогой. Всем хорошего пути.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: всем и каждому космического настроения. Мы переходим в следующий музыкальный час. И на Сахалине Курилов уже тем временем 10 часов утра. Оставайтесь с нами.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей у микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денситометрии «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На островах стартовало информирование о предстоящих выборах. В Анивском районе провели дезинфекцию территории бывшего совхоза. В России расширили список административных правонарушений для иностранных граждан. В Южно-Сахалинске стартовал проект адресного информирования жителей Inform Week. Основная цель проекта – донести до горожан все, что связано с предстоящими выборами в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва. На данный момент все избирательные комиссии разделены на группу тех людей, которые будут заниматься поквартирными обходами. Узнать официальных представителей проекта горожане смогут по специальной экипировке. У каждого будет форменная накидка с эмблемой, бейдж установленного образца, нагрудный знак в цветах российского триколора и брендированная сумка с раздаточными материалами, а также планшет для заполнения анкет. По первой просьбе избирателя обходчик обязан предъявить свое официальное удостоверение. Обходы будут проводить с 20 августа по 15 сентября. В Анивском районе на территории бывшего совхоза Южно-Сахалинский ликвидировали биотермическую яму. Как сообщает региональное агентство ветеринарии и племенного животноводства, решение о ликвидации приняли в связи с тем, что объект не эксплуатировался больше 10 лет. Перед ликвидацией отобрали пробы гумированного остатка и почвы с территории биотермической ямы. Материалы отправили на исследование в аккредитованную лабораторию, по результатам которых подтвердили отсутствие возбудителя. Череда случайностей привела жителя Ногликского района к аферистам. Мужчина пытался отследить посылку в интернете, но попал на сторонний ресурс и лишился денег. В МВД России по Сахалинской области сообщили, что случай произошел с островитянином 1981 года рождения. С его счета похитили 31,5 тысячи рублей. По факту кражи с банковского счета возбудили уголовное дело. Президент России Владимир Путин подписал закон, который значительно расширяет список административных правонарушений, влекущих выдворение иностранных граждан из страны. Их количество увеличилось вдвое, с 22 до 45 статей. Основанием для административного выдворения станут, в частности, участие в несанкционированных митингах, дискредитация вооруженных сил России, публичные призывы к введению санкций против Российской Федерации и ее граждан, а также призывы к нарушению территориальной целостности страны. В зоопарке Алматы состоялось торжественное празднование 40-го дня рождения кубинского крокодила по имени Фидель. Как сообщила пресс-служба акимата города, юбиляр активен, находится в отличной физической форме и продолжает радовать посетителей. В честь знаменательной даты сотрудники зоопарка приготовили для рептилии специальный праздничный торт, изготовленный из его любимого лакомства – свежей говядины. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 22 градуса. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: С целью профилактики правонарушений прокуратура Сахалинской области разъясняет. Если сотрудник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, этот отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок.
3: Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, новый срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника. Больничный лист оплачивается за все дни болезни, включая выходные и праздники. Исключение – отпуск с последующим увольнением. В этом случае отпуск не продлевается и не переносится, так как трудовые отношения прекращаются с его начала. Однако больничный все равно оплачивается за весь период нетрудоспособности.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Доброе утро, друзья! Здравствуйте, счастливые люди! Всем большой привет! Это Жень Милых, и это утро на волне радио АСТВ. Хочу напомнить, что этот час для вас, для многих из вас, станет долгожданным, потому что именно в этом часе у нас стартует игра под названием «Дозвон», и все подробности расскажу обязательно чуть позже. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур «Присколи» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну что, позаботьтесь о своем обеденном перерыве уже сейчас, ведь мы будем разыгрывать что-то очень вкусное, что-то очень большое. Возможно, даже можно будет поделиться со своими коллегами. Поэтому, друзья, слушайте внимательно эфир Радио СТВ. Через пару мгновений все подробности.

Добро пожаловать! Игра «Дозвон» стартует прямо сейчас в ваших приемниках. Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Сказка – вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца «Сказка.ру».

Я погряз в рутине, но, увы, других путей нет. Покажи мне свой мир, я приплыву к нему на огромной льдине. Чтобы не утонуть в вине, смотри, не утопи себя в вине. Круговорот этих мыслей тяжким грузом на спине.

днем выполняем какие-то дела, которые превращаются в итоге в рутину. Но мы желаем вам, мы, это Радио СТВ, желаем вам, чтобы ваши дела всегда выполнялись легко, бодро и качественно. Это Радио СТВ. Мы продолжаем наш утренний эфир. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный». Зовут меня Женя Милых. Это Радио СТВ. Всем доброе утро. Отличного дня.

0: свой уикенд. Лето на радио СТФ.
1: Wait in line.

0: Под эти активные ритмы мы сейчас расскажем вам о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области 6 августа. В Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 23. В Ногликах без существенных осадков 22 выше 0. А в Поронайске без существенных осадков около 20 градусов тепла. В Красногорске и Макарове небольшой дождь, сегодня плюс 23. В Долинске слабый дождь и 26 выше 0. А в Охотском небольшой дождь, плюс 24. В Корсакове в первой половине дня сегодня дождь, 22 градуса со знаком плюс. В Аниве слабый дождь и плюс 26. В Малокурильском и в Южно-Курильске сегодня без осадков. Температура воздуха прогреется до 20 градусов. В Южно-Сахалинске возможен кратковременный дождь. Температура днем плюс 23, плюс 25. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Так, ну что, друзья, я Жень Милых в лице утреннего диджея вашего хорошего настроения с вами пришла попрощаться. Напомню, что спонсор утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны» — приглашает вас в новый красивый магазин на цокольном этаже в Мегаберезке. Еще больше товаров, еще больше выбора для вас и вашей семьи. Ждем вас за отличными покупками и приятными впечатлениями. Это утро было заряжено позитивом. Надеюсь на весь сегодняшний день. Встречаемся завтра в 7 часов утра здесь на волне радио СТВ. Друзья, с 7 до 11 по будням я просыпаюсь вместе с вами. Ну, а вы вместе со мной. Далеко не уходите. В следующем часе Денис Федосеев придет и раскрасит этот день яркими красками. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем счастливо, всем пока. Отличного настроения, хорошего дня.

0: Островное время 11:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Дарья Пешунова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске решили проблему вывоза мусора в июне. На островах одобрили новые места для рыбалки в 2026 году. Новое колесо обозрения в городском парке должны установить ко дню города. Вопрос вывоза отходов с улицы Жириновского, 4, решен. Региональные власти организовали временную инфраструктуру для новоселов. До конца текущей недели обустройство временной площадки с помостом для контейнеров. Для нужд жильцов будет установлено 4 контейнера для смешанных отходов. Отдельно будет размещен бункер-накопитель для строительных отходов, образующихся